0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент», жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Облсберком утвердил 50 депутатов 9-го созыва ЗАГС Собрания Свердловской области. 25 кандидатов победили в одномандатных округах и 25 были избраны в составе 5 списков претендентов партии по единому округу. В частности, места займут 36 представителей от «Единой России», 5 от КПРФ, 4 от «Новых людей», 3 от ЛДПР, 2 от «Справедливой России». Во фракции «Единороссов» оказался и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга будет первый зам мэра Рустам Галямов, пишет «Коммерсант Урал». Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября. Но «Уралгидромет» в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. Выпускники Уральского федерального университета получили свои мантии через 3 месяца после выпускного бала. Оргкомитет собрал заявки от тех, кто уже после окончания вуза хочет получить свои торжественные комплекты. Выдавать мантии планируют с 30 сентября по 2 октября. Напомню, к выпускному поставщик не успел доставить в УРФУ мантии и шапочки-конфедератки. С 1 октября для россиян подорожают железнодорожные билеты на 9%. Речь о плацкартных и общих вагонах. Повысятся цены также на провоз багажа. Вагоны купе и СВ повышение не затронет. Предыдущее подорожание проезда в поездах произошло в декабре 2025 года. Тогда тарифы выросли на 11,5%, напоминает Лента.ру. Самая титулованная синхронистка за всю историю, российская спортсменка Светлана Ромашина, войдет в международный зал славы. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. Торжественная церемония состоится 10 апреля 2027 года в Форт Лодердейле, штат Флорида. Ромашина 7 раз выигрывала Олимпийские игры, 21 раз чемпионат мира, 13 раз первенство Европы. Доллар на вторник 84,41, евро 96,25.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 7:03 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20 градусов.
5: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу начинается прямо сейчас.
6: Утренняя джимнастика.
1: Джем-ФМ.

0: 7 часов и 6 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов, на календаре предпоследний день сентября, 29 число, вторник. С вами утренняя гимнастика в составе Павла Павловича, Маргарита, Ярик. Говорим тебе доброе утро.
1: Всем привет.
2: Привет, привет, привет, привет.
0: Просыпаемся, улыбаемся, радуемся этому теплому, мне все равно кажется, еще деньку сегодня, потому что бабье лето продолжается, и вот как раз почему-то где-то вот с октября, с приходом октября уже будет похолодание. Причем не резко, как говорили, а так спокойно, но уже осадки пойдут, и вот это не очень, наверное, приятно. Дожди.
1: Да, но пока сейчас наслаждаемся. Я вчера так здорово прогулялась с собакой, где-то часик мы прогулялись по району УПИ. Классно, угу. Там очень много студентов, очень много людей тоже с собаками, с колясками гулял, было здорово.
0: Это правда, действительно, на улице очень хорошо, и иногда, например, пройтись до магазина, я ехал на машине, сейчас прогуляюсь-ка я пешочком, потому что действительно, ловите моменты, особенно если у кого есть возможность где-то за город выбраться, это просто великолепно, да?
2: Наслаждаемся, пока тепло.
1: Да, еще много зеленых листьев. И чуть-чуть желтых.
0: А сейчас уже пошла же вторая весна, там уже распускается что-то сирень.
1: Есть,
0: вторая
1: есть весна. Такой, да.
0: Ну, цветочки так думают, понимаешь?
1: Да, даже... но они не разобрались, ничего не соображают.
0: Да? Так неплохо бы, ну, урожай собаки.
2: А им тепло, они растут, нормально все.
0: Урожай морковки, там, не знаю, свеклы, редьки, петрушки. Так, ну, неважно, что. Главное, что погода нас пока балует. Радуемся этому событию. Деваемся с утра потеплее, днем по-свободнее уже можно. Но никаких сквозняков, потому что ОРВИ не дремлет.
2: Это есть такое.
0: Так, давайте будем начинать утреннюю гимнастику. В 7.20, конечно же, поздравим именинника. В 7.30 яркие заголовки, в 7.40 астрологический прогноз. И в 7.50 пригласим всех в нашу игрушку «Три в ряд». Разыграем пару пригласительных в кинотеатр на любой фильм.

0: Реклама.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: Терка Глобус. У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
5: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
5: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
7: Кафе китайской кухни «Шангри-ла» открыл для себя.
8: Моя Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
9: Приятного аппетита.
10: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Где пробки?
13: 7 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Затруднения на Бакинских комиссаров от Кировградской до Победы, также на Трудовой, от Березовского тракта до Мурзинской и на Куйбышева от Восточной до улицы Луначарского.
10: 102.5 Jam FM.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:22 в Екатеринбурге. В центре города +8 градусов. На календаре сегодня 29 сентября, вторник. А не поздравите нам именинников в этот прекрасный день в бабье лето. Маргарита, у тебя есть парочка известных людей?
3: Конечно, есть. И еще они связаны с Уралом. Первый – это Алексей Федорченко.
2: Ух ты.
3: Наш родной кинорежиссер и продюсер сегодня празднует свой день рождения. До прихода в кино Алексей окончил инженерно-экономический факультет Уральского политехнического института. И успел поработать инженером на секретном уральском заводе. Вот так необычно. Он известен своим уникальным стилем, сочетающим документальное и игровое кино, а также обращением к мифологии, фольклору и истории народов России. Известность режиссера принес фильм «Овсянки», удостоенный приза за лучшую операторскую работу на Венецианском кинофестивале. Ну, если хотите приобщиться к творчеству Алексея Федорченко, еще можно посмотреть «Небесные жены луговых морей». Очень классный фильм.
2: Я «Овсянки» смотрел.
3: Да. Вместе с единомышленниками режиссер создал независимую студию 29 февраля в Екатеринбурге, которая сознательно не уезжает в Москву, доказывая, что мощное авторское кино можно делать здесь, у нас, на Урале.
2: А вот это круто. Спасибо, что с нами наш Урал поднимает,
3: наш дорогой.
2: Алексей.
3: Еще одна именинница у нас есть, тоже связанная с Уралом, это выдающаяся русская актриса Алла Демидова. Но одна фамилия уже говорящая. Отец актрисы действительно происходил из легендарного рода уральских промышленников и меценатов Демидовых. Уже в 5-летнем возрасте на вопрос о том, кем она хочет быть, Алла уверенно отвечала: великой актрисой.
2: Скромно.
3: Да, Алла Демидова очень талантливый чтец, поэтому сложно представить, что в детстве она очень сильно шепелявила, из-за этого не поступила сначала в «Щуку». Но она не остановилась и окончила экономический факультет МГУ. Вообще считается одной из самых интеллектуальных актрис. Позже она отмечала, что образование помогло ей выработать холодный рационализм в актерской профессии. А самое интересное, что главной и не сбывшейся творческой мечтой осталась роль Гамлета, которую она так и не сыграла на сцене.
2: Алла Гамлета?
3: Да.
2: Ну, ладно. Хорошо.
3: Да, все сыграла, кроме Гамлета.
2: Непонятно. Она же Шерлок Холмс, по-моему, снималась даже.
3: Да.
2: Здорово. Ну что, поздравляем именинников наших. Ну и, конечно, самые любимые, самые родные, самые дорогие радиослушатели, те, кто слушает Джем ФМ, вас, именинники. Конечно, с утра пораньше хочется поздравить. Пускай все обязательно сбудется. Мы всегда рядом, мы в вас верим. Ну что, мчимся дальше. Уже сегодня на один день меньше работы. Сегодня у нас уже вторник. И буквально через 10 минут уже яркие заголовки в утренней джимнастике. И все это на Джем ФМ.

0: 7:28 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Далее на Джем ФМ яркие заголовки. Рита хочет узнать, что ты нам нашла.
1: На зданиях Екатеринбурга появились миниатюрные арт-объекты.
0: Интересно.
2: Реклама.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
5: Учитель. Как вы мудры.
4: Да это не я. Мне в букете сказали.
5: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
4: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
6: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
7: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Джем ФМ.
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. На Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки. Ритм, давай.
1: На зданиях Екатеринбурга теперь можно увидеть крошечные инсталляции.
0: Крошечная?
1: Да, маленькие совсем.
0: То есть надо ходить
1: совсем.
0: С увеличительным стеклом?
1: Ну, не настолько, но нужно разглядывать. Уличные художники Регина Ефасова и Федор Карпов из Владимира разместили свои миниатюрные арт-объекты на зданиях в Екатеринбурге. В кирпичной кладке появилось три миниатюры. Художники работают в технике микропаблик-арта, то есть они не нарушают кладку и фасады, а встраивают свои фигурки в уже существующие трещины, сколы и какие-то естественные пустоты старых зданий.
0: Интересно.
1: Проект называется «Миниатюрные миры маленьких человечков». Крошечные сюжеты от зарисовок из детства до копии пульта управления первой в мире АЭС уже прячутся в Иркутске, Тюмени, Новокузнецке, Симферополе и Обнинске, и теперь есть у нас. У нас интересно. Три микромира по адресам: улица Горького, 34, улица Малышева, 31К, улица Первомайская, 1Ж на углу здания.
0: То есть все рассказала.
1: Прям раскрыла, да, да. Ну, чтобы вы увидели, потому что они маленькие, правда.
0: Понятно. Лишь бы их не поломали.
1: Да, но они такие хорошенькие.
0: Они напоминают, ну, как игрушечки, да, получается?
1: Ну да, это так миленько, просто обычный дом, вроде бы даже ничем не приметный, старинное какое-то здание, вот, а там раз...
0: Я хотел сказать, что дом-то даже как раз не то, что обычный, он как такой уже немножко, ну...
1: Обветшалый
0: даже, да. И там бац, какой-то арт-объект внутри.
1: Да, но это как пельмени с сюрпризом.
0: Слушайте, ну, это интересно, вот ты сейчас перечислил такое количество городов, можно взять, заморочиться и проехаться по всем городам, со всеми пофотографироваться, собрать коллекцию, да? Интересная штука. Ну, здорово, что появляются какие-то такие штучки, которые опять же притягивает к Екатеринбургу. Опять у человека появляется возможность уйти, прийти, что-то интересное увидеть. Легенды какие-то.
1: Ну и что-то необычное, да? Не то, что прям стандартные какие-то арт-объекты, а что-то такое.
0: Интересно, они будут увеличиваться или их три штучки, они дальше поехали?
1: Ну, пока три. Потом не хотелось бы останавливаться.
0: Все, в общем, адреса вам Маргарита рассказала.
1: Да.
0: Ищем, делаем фото на память. Это яркие заголовки на Джем ФМ.
11: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 7:32 в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду, днем плюс 18, плюс 20 градусов. До вечера вторника действует предупреждение о смоге. В Реже сейчас плюс 5 градусов, в Ревде плюс 3, в Краснотуринске плюс 4.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. Время для гороскопа в утренней гимнастике. Сегодня 29 сентября, вторник, поехали.
1: Овен – идеальный день для внутренней гармонии и тишины. Замедлись.
2: Телец, ты будешь полон энергии и амбиции.
1: Близнецы, в решении семейных вопросов положись на интуицию.
0: Рак, сегодня ты переделаешь больше рабочих дел, чем обычно.
1: Лев, ты слишком строг к себе. Помни, совершенство нужно не всегда.
2: Дева, остерегайся недопонимания со стороны окружающих.
1: Весы, тебе предстоит важная встреча, которая может повлиять на твою судьбу.
0: Скорпион, найди время для диалога с родными.
1: Стрелец, обещай только то, что действительно готов исполнить.
2: Козерог, отличное время для получения новых знаний.
1: Водолей, посвяти этот день любви к себе.
0: Рыбы, займись бытовыми вопросами и домашним уютом.

0: Реклама.
1: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
2: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
3: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулин.

0: 5 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит космонавтов от ЕКАТ до улицы Бакинских комиссаров, также Краснолесье, от Рябинина до Вильгельма, до Генина. Много машин на Вильгельма, до Генина, от Сахарова до Краснолесья и на Краснолесье Амундсена, от Михеева до Академика Ванцовского.

0: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов, достаем мешок с подарками, совсем скоро игра «Три в ряд», что мы там разыграем. А это, на секундочку, пара пригласительных в «Континент Синема АллатРь» на абсолютно любой фильм. Два билета мы разыграем, то есть можно пойти с другом, с знакомым, с коллегой, в общем, с кем пожелаешь. Что нужно сделать, чтобы отправиться на абсолютно любой фильм, Маргарита рассказывает.
1: Нужно сначала отправить нам смайлик прямо сейчас на номер в Максе, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Это номер для твоих смайликов. Отправляй смайлик, мы с тобой свяжемся и поиграем. Может быть, именно тебе сегодня улыбнется удача.

0: Джемнастика.
1: Джемнастика.
0: Джемнастика. Утренняя джемнастика.
2: Поди в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm ООО «Алика Групп». Парк-квартал, радиостанция.
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. С октября в России вступят в силу новые правила и тарифы. В частности, повысятся коммунальные платежи, а размеры ставка семейной ипотеки будут зависеть от количества детей. Облсберком утвердил 50 депутатов 9-го созыва ЗАГС Собрания Свердловской области. 25 кандидатов победили в одномандатных округах и 25 были избраны в составе 5 списков претендентов партии по единому округу. В частности, места займут 36 представителей от «Единой России», 5 от КПРФ, 4 от «Новых людей», 3 от ЛДПР, 2 от «Справедливой России». Во фракции «Единороссов» оказался и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга будет первый зам мэра Рустам Галямов, пишет «Коммерсант Урал». Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября. Но «Уралгидромет» в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. В Екатеринбург прибыли 30 новых трехсекционных трамваев «Кастер». Всего город закупил 50 таких машин, остальные 20 привезут до 25 декабря. В Екатеринбурге продлили закрытие движения по улицам Боевых дружин и Октябрьской революции. Должны были открыть 15 октября, теперь откроют только 15 июня следующего года. Речь о двух участках по улице Октябрьской революции и на пересечении Боевых дружин и Февральской революции. Как сообщили в мэрии, это связано с реконструкцией магистральной теплосети и кольцевого водопровода. Объехать перекрытие можно по маршала Жукова, Челюскинцев, Бориса Ельцина, проспекту Ленина. Общественный транспорт по закрытию. Открытым улицам не ходит. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» завтра проведет матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ с Тольяттинской «Ладой». Начало встречи на УГМК-арене в 19 часов. Компания SpaceX сократила длительность первого орбитального полета корабля Starship из-за отказа двигателя. Вместо 10 полет продлился всего 3 часа. Доллар на вторник 84.41, евро 96.25.
1: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик! И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
5: Заслужив ООС «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. В центре города сейчас плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер переменный 1,6 метров в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя джимнастика.
1: Jam.fm.
9: Сразу.

0: 8 часов 6 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. Начинается игра в три в ряд, в которой победитель получает пару пригласительных в Континент Синема, а латырь на любой фильм. У нас сегодня на связи Аня, она из Екатеринбурга, работает секретарем и сейчас мчится на работу. Аня, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как тебе погода? Теплая, летняя такая практически стоит погода. Здорово, да?
1: Да, вообще замечательно.
0: Сколько ты времени тратишь на дорогу от дома до работы?
1: Минут 40.
0: Ну, нормально. А что ты делаешь самое первое, когда приходишь на свое рабочее место? Ты, наверное, приходишь одна из первых?
1: Нет, я наливаю себе кофе, настраиваюсь на работу и только потом начинаю заниматься рабочим местом.
0: А радио тебе на работе можно слушать или нет?
1: Конечно, можно.
0: Серьезно? Это прекрасно. Ну, здорово. Считай, едешь, например, слушаешь утреннюю гимнастику, да? Потом пришел на работу и продолжаешь слушать утреннюю гимнастику.
2: Идеально, я считаю.
0: А потом уже дневной эфир слушаешь, да? А потом вечером. Ну, слушай, прекрасно. Аня, весь день с нами. А мы тогда весь день будем с тобой, хорошо? По крайней мере, утром. Так, ну чтобы утро твое было еще симпатичнее, еще вкуснее, еще ярче, еще приятнее, у нас есть пара билетов, которые очень хочется тебе вручить. Но просто так мы их тебе вручить не можем. Есть испытание. Слушай правила нашей игры.
2: Да, чтобы пройти наше испытание, нужно тебе кое-что сделать. Ярик поставит для тебя три отрывочка из разных песен, и тебе нужно будет угадать всех трех исполнителей этих песенок. Угадаешь, заберешь приз, отправишься в кино. Но если вдруг не угадаешь и растеряешься, то уже приз начнем разыгрывать в нашем мессенджере Макс.
0: Ну что, готово?
1: Да.
0: Желаем тебе удачи, поехали.

0: чем загадки закончились? Хочется отгадки, чтоб начались. Ага. Анечка, что узнала?
1: Ага. Кого? Да, первая песня, мне кажется, «Человек вдвоем», либо Стас.
0: Либо второй еще у нас, кроме Стаса, там есть участник.
1: Ну, Денис Клявер.
2: Да.
0: Вот, это уже не Стас. Так.
2: Здесь уже горячо.
0: Правильно, уже ответила, идеально. Да. Денис Клявер первое, дальше.
1: Второе, «Мумитроль», возможно. Голос знакомый, но...
0: Ну, не «Мумитроль».
2: Пока нет, да.
0: Хотя тоже название состоит из двух
1: слов. А последнее, Ирина Дубцова.
0: Да, с Ириной Дубцовой разобрались.
3: Со вторым давайте.
0: Со вторым разберемся, да.
2: Посерединке.
0: Угу.
1: Голос знакомый. Вот. Я его слышала. Характерное пение, но вот...
0: Тембр такой у них
3: таких
0: сложных.
3: Два огненных парня таких.
2: Одинаковых немножко.
0: Одинаковых с лица.
2: Да.
1: Это Ума Турман.
0: Нет.
2: Не.
3: Ну давай, третья попытка.
0: Ну, тоже братья, да.
2: Фамилия там одинаковая у них. Можно так сказать.
1: Фамилия одинаковая, я поняла. Ну... А еще какая-нибудь подсказка небольшая.
2: Ну, мы еще подсказали, что они братья, и что фамилия одинаковая.
0: Еще писатель такой был.
2: Да, с такой же фамилией.
0: Сказочник. Сказочник. Сказки писал.
3: Писали.
0: Писали, да.
1: А Грин, может быть?
0: Может быть, только как правильно группа-то называется?
1: Братья Грин.
0: Да! Все вспомнили, все.
2: Всех перебрали уже.
0: Братья Гримм, да, была такая группа. Два брата рыжих таких пели песни.
2: Да,
0: вот как
2: ярких.
0: Раз вот эта песенка «Кустурица» прозвучала у нас, кусочек. Ну что, молодец, справилась. Мы же говорили, что у тебя все получится, потому что все, кто слушает Jam FM, всегда с призами. Мы всегда так говорим. Анечка, с удовольствием вручаем тебе пару пригласительных в «Континент Синема» «АллатРи». На любой фильм сможешь посмотреть самые ожидаемые премьеры осени. Ты молодец.
1: Спасибо.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Где пробки?
2: 8 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит сибирский тракт от переулка Активистов до Восточной, также Краснолесье, Амундсенах Михеева до Академика Ванцовского, Краснолесье, Требинина до Вильгельма, до Генина. Много машин на Вильгельма, до Генина, от Сахарова до Краснолесья. На Верхотурском проезде Космонавтов от Икада до Бакинских комиссаров.

0: 8:21 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов на календаре, 29 сентября. Каждое утро мы с вами о чем-то разговариваем, сегодня не исключение, потому что в конце выберем одно сообщение, с удовольствием вручим крутой приз, сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс.
1: Аппетитно.
0: Разговариваем, и у кого-то скоро будет бац, пицца, шикарно. Все, что нужно, написать сообщение по теме утра. Ради чего ты готов встать очень рано? Вот ты готов ради пиццы встать очень рано? Маргарита, ты готова?
1: Да, конечно. Ради сырной. 4 сыра я бы встала.
0: Я последний раз вставал очень прям рано. Ну, если не считать работу, то, что мы встаем, в принципе, рано там в 5-5:30 утра, то еще раньше в 4:30 утра мы вставали летом в отпуске, чтобы успеть на поезд. Был единственный поезд из Самары в Екатеринбург, он уходил в 6 утра. Ну, соответственно, чтобы собраться, встать всей семьей, сдать там гостиницу, доехать, добраться до станции, ну и не в попыхах. Вот мы встали в 4:30, я помню. Было тяжело в отпуске, когда у тебя организм настроен на большой-большой отдых. Еще я помню, ради чего я просыпался очень рано, это мы с друзьями ездили на рыбалку. И у нас там заядлые рыбаки, я бы, наверное, сам даже не проснулся, но вот заядлые рыбаки меня все-таки подняли, убедили. И действительно, какой-то был безумный клев где-то вот с 4 где-то до 6, наверное, утра. Ну, как безумный, просто клевало хорошо. А потом, как отрезало, вот солнышко, когда стало появляться,
2: все.
0: Раз, все, и мы уже... Мы уже наловили довольно много рыбы, уже наелись ее нами, тут же жарили, пока мы доставали. Но это было прекрасно. Такая тишина, водная гладь, идеальное красота. Зеркало такое, да, легкий такой порог поднимается, как туманчик. Где-то там на лодочке сидят рыбаки. Ну, а мы на берегу с мостиков рыбачили, и у нас там была своя схема, то есть мы там сначала какой-то прикорм делали, что-то бросали. Ну, это ребята все знают. Вот, мое дело было стоять, и рыбачили мы на спиннинг. Это когда ты не, получается... Не на червячков всяких, ты да, просто на закидываешь
2: на закидушку.
0: И хищнички, чон-чон-чон. Да, доставали и щучки были. Ну и на поплавок мы доставали лещей.
1: О, нормально, так
0: там,
1: неплохо.
0: Там не поплавок прямо, это называется как бы донка, то есть ее забрасываешь, там вместо поплавка стоит колокольчик, такая история. То есть удочка, там колокольчик, она туда уходит, и вот там, где приманка, она там оттуда вытаскивали уже типа подлещиков и лещей. Тоже было
1: какая
0: здорово.
1: Какая сложная технология для
0: девочки.
1: Ну,
0: это было классно. Ради чего ты готова встать рано? Точнее, вставала рано.
1: Ну, это, конечно, ради путешествий.
0: Ага, тоже
1: я не боюсь вот этих ночных перелетов, или когда рано утром, мне не страшно. Я могу встать пораньше, например, на следующих выходных, вот которые будут, я полечу в Москву, и, кстати, у меня там будет перелет в 6 утра, соответственно, должна встать я как минимум, ну, около 4.
0: Ты летишь в нашу школу дикторов, по-моему, да?
1: Да, ну, на слет дикторов, на такое мероприятие, да, есть.
0: Прекрасно.
1: Такое обучение для дикторов. Еще я готова встать ради экскурсии. Бывает, экскурсии начинаются очень рано. Например, нужно добраться до места. Вот летом мы были в Таиланде, и, например... На экскурсию на гидроциклах мы должны были приехать очень рано, тоже к 6 утра уже там должны были быть.
0: Вот-вот-вот.
1: Да, потому что потом жарко, экскурсия достаточно длительная, по-моему, больше 4 часов, и поэтому вот ты вот такой сонный весь, ну, пока... тебе дают сухпаёк какой-то, и ты едешь такой, пьешь этот сачок, булочку ешь, вообще ничего не соображаешь, а потом так резко проснулся, мне нравится. Еще я встаю рано на горнолыжку, туда тоже нужно пораньше приезжать, и я готова. Я понимаю, что... Я не высплю, что это единственные мои выходные, часто бывает, да, которые можно поспать, но я готова вот ради такого экстрима, ради своего любимого хобби встать.
0: А ты на лыжах или на борте катаешь?
1: Я на лыжах.
0: То есть ты
1: за
0: лыжников?
1: Да, я за этих.
0: Этих, ну все, которые с палками, да? Ну все, давайте от вас сейчас получим сообщение, уже начинаем, точнее, принимать и получать в тему утра. Ради чего ты готов встать очень рано, ради чего ты, может, вставала очень рано, для чего, почему так надо было рано вставать? Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5 наш мессенджер. Макс, там же находится наш канал, подписывайся на него, там также уже пост опубликован, ну и, конечно, в группу ВКонтакте тоже уже сообщения приходят, поэтому совсем скоро мы их почитаем и кому-то из вас вручим отличный приз на Jam FM.

0: 8:28 в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Далее на GMFM яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Расскажу про очень необычный пуховик, который представил дизайнер из Беларуси.
0: Актуальненько.
2: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
0: Лавин 9 в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов на Jam FM. Прямо сейчас яркие заголовки. Ритам, давай.
1: У вас есть какие-нибудь вещи, которые, ну, очень оригинальные, в которых вы совсем не похожи на других людей?
0: На других людей?
1: Ну, что-то, на чем себя, вы смысле? Очень сильно отличаетесь.
0: Прям очень сильно такого нет. Все-таки все равно больше на человека-то похоже.
7: Видимо, да.
0: Ну, есть какие-то яркие вещи, есть разноцветных много вещей. Но чтобы совсем на кого-то другого походить, такого нет.
7: У меня есть костюм Змей Горыныча.
0: А, ну, если вот тебя интересует какой-нибудь кигуруми, то, возможно, где-то есть какой-нибудь.
1: Нет, меня кигуруми не интересует. Меня интересует пуховик. Минский дизайнер Егор Жданович создал и презентовал пуховик из сена. Ну, точнее, сеновик.
0: Сеновик.
1: Внутри действительно не пух и даже не синтепон, а отборное луговое сено, совсем обычное, то есть то самое, которое идет на корм животным, коровам там.
0: Вместо вот этой вот доталкивающей ткани, наверное, мешковина, да?
1: Там не мешковина, а ПВХ-пленка. То есть дизайнер просто купил с рук сено на онлайн-барахолке и куртку шил из прозрачной плотной пленки, чтобы весь наполнитель хорошо просматривался, конечно. Куртку реально можно носить, она даже немного греет, но стирать ее нельзя, для повседневной носки она точно не предназначена. Дизайнер честно предупреждает, что это исключительно арт-объект. Но стоимость изделия на наши деньги 50 тысяч рублей.
0: Ну, он сколько шил-то, на чей сидел?
1: Да,
0: все,
1: ну,
0: пальчики
1: наполнял.
0: Исколол себе, наверное.
1: Да.
0: Наполнял.
1: Для Егора это уже не первый подобный перформанс. До этого он уже успел хайпануть, продавая худи из мешков для картошки.
0: А, ну то есть у него есть уже такая была опыт.
1: Да, и продавал еще самый обычный камень из озера за 4500 рублей.
7: Ой, слушай.
0: В этом случае всегда интересно, как...
7: Просто купили, да.
0: Купили ли? Вот. Продавать-то можно хоть что и хоть за сколько.
1: Но свой пуховик он сам уже носил, показал,
0: сам
1: продемонстрировал,
0: купил,
1: да,
0: сам
1: прошелся в нем, и там есть такое видео, он идет в нем, и все на него так оборачиваются.
0: Логично.
1: Ну да,
0: необычный пуховик.
1: Да, сильно.
0: Да, в руке не.
1: Ну, сейчас еще рано вообще в пуховиках ходить, тем более в сеновиках.
7: Ну да.
0: В руке, наверное, нес камень, а на ногах были вот эти из мешков картошки.
1: Почему? Это худи.
0: А, худи.
1: На нем было.
0: Ну, значит, тогда еще и худи.
7: Главное, к коровам в таком костюме не подходить.
1: Да, и за ним бегут коровы, представляете? Останься.
0: Ну да, пускай так будет. Вот такие яркие заголовки. Хочешь удивить друзей, пожалуйста. Мы есть теперь место и человек, который может тебе в этом помочь. Яркие заголовки только что на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 8:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Сервисторг». Кафе «Китайская кухня Шангрила». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер переменный 1,6 метров в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 5, в Полевском плюс 4, в Асбесте плюс 6, в Туринске плюс 7 градусов.
2: Реклама.
8: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
9: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
8: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
2: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
10: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
11: Приятного аппетита.

0: 8 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Всем доброе утро. А у нас горяченькая пицца. Разыгрываем мы сегодня приз. Классный, вкусный сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс. Что нужно сделать? Написать сообщение в нашу тему утру, которую мы с вами обсуждаем все вместе. Ради чего ты готов встать очень рано? Вот такая у нас сегодня тема. Ярик, про себя расскажи, ради чего ты готов встать?
1: Расскажу. Я любитель тихой охоты.
0: Поэтому
1: у нас поэтому, поохотиться. Да, поохотиться. Ну, по-тихому, за грибочками сходить.
2: Ой, классно.
1: Тут так, дело такое, что если ты рано не встал, то можешь остаться без урожая, это, без добычи.
0: Это меня всегда поражает. Приезжаешь, вроде бы рано встал, приезжаешь, да. А там уже кто-то пошел.
1: Все,

0: уже больше.
1: Да, пишут, что они уже даже пообедали. А вот ради чего я очень рано встану, так ради отпуска, для того, чтобы собраться и ехать в аэропорт. Как мы тебя понимаем. Действительно, что касается отпуска, в любое время человек готов сорваться и умчаться. Катя пишет, каждое утро встаю рано выгулять песика и проводить сына в школу. Вообще, мне кажется, у кого есть домашние питомцы, они вынуждены вставать
2: там
1: рано.
2: Там нет вариантов,
1: а какие варианты?
2: Ну, кстати, потом привыкаешь, и ты очень дисциплинированным становишься.
1: И на самом деле это полезно, потому что, как правило, ты идешь с ними на улицу,
2: да.
1: А это такая, знаешь, процедура таких, принял эти воздушные волны.
2: Прекрасно понимаю Катю. Кать, молодец.
1: Наташа пишет, в будний день, чтобы собрать ребенка в садик, сделать прическу, подготовить одежду, маленькая модница растет, а в выходные, чтобы приготовить вкуснейший завтрак. Сырники просто в лед уходят. А если заморочиться, то делаю хачапури по-аджарски. Представляешь? Mm-hmm.
2: Ничего себе, ты заморачиваешься.
1: От запаха, что у тебя хачапури по-аджарски. Это ж так вкусно, с утрачка.
2: Наташа, вот твоим близким с тобой повезло.
1: Да. Ради чего ты готов встать очень рано, напиши нам в наш мессенджер Макс плюс 7932-020-1025. Также находится там наш канал. Подписывайся, получай уведомления, все новости. Ну и, конечно, группа ВК. Там тоже твои сообщения принимаются. Все читаем, за одно из сообщений есть отличный приз. Сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».

Реклама. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург-Экспо. Регистрация.

0: на сайте forumdefis100.ru.
1: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова, 4. 0+.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 8.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов, 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение плотное. Стоят улицы Черепанова от основ Черепанова до Стрелочников, также Крауля от Заводской до Репина, Шаумяна от Серафима Дерябиной до Чкалова. Много машин на Белинского, от Шварца до Фурманова, на Ванцовского, Чкалова до Амундсена и на Космонавтов от Турбинной до улицы Челюскинцев.
10: 102.5.

0: хотела.
1: 8:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов. Уже совсем скоро начнется наша игра «Мальчики-девочки». Игра, которую все ждут, все любят, потому что, конечно же, во-первых, вы там узнаете очень много всего интересного и нового, а во-вторых, мы разыгрываем еще и призы классные. Сегодня мы разыграем билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Ди Рябкина, голограмма категория 0+. Цирк, видели, напротив стадиона находится?
0: Да, как замечательно.
1: Будто, как будто сказочный какой-то, едешь там, вот, как будто там зайдешь и там попадаешь в мир какой-то, как Алиса в стране
2: чудес. Красивый. Ну,
0: что-то из детства, да?
1: Да. И вот два билета можно разыграть в это чудное место.
0: Чтобы получить пригласительные в цирк, нужно всего лишь отправить смайлик прямо сейчас на наш номер в Макси. +7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. В игру мы зовем и мальчиков, и девочек.

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на GMFM.
2: Доброе утро. Мошенники придумали новую схему обмана с бонусами за заправку машины. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого нужно скачать специальное приложение на Android. Однако вместо программы автомобилист получает вредоносный файл, который может заразить устройство. В МВД рекомендуют не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему. В Свердловской области со следующего года вырастет взнос за капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Сейчас мы платим 18 рублей 81 копейку за квадратный метр. С 1 января взнос увеличится почти на 1,5 рубля и составит 20 рублей 29 копеек. Напомню, плату за капремонт поднимали в начале этого года на рубль 33, а годом ранее рост составил почти 3 рубля. В горадминистрации Екатеринбурга прокомментировали отставку мэра. Алексей Орлов написал заявление о досрочном снятии полномочий. Его избрали депутатом регионального заксобрания. Сейчас он в отпуске, сообщили в мэрии. Орлов был избран в заксобрание от Кировской территориальной группы списка «Единой России» по единому округу. Он не входил в первоначальный состав кандидатов, но получил депутатское место после того, как губернатор Денис Паслер и герой России, участник СВО Максим Шаломов отказались от своих мандатов. Напоминают евроазиатские новости. Новый отечественный сериал «Мой папа – мэр» выйдет на одной из стриминговых площадок уже этой осенью. История амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром, но его карьера рушится после скандала. Его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю девочку Варю, воспитанницу детского дома. Она уцелела и начинает шантажировать его, требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль идеальной дочери в его публичной компании. Точную дату выхода сериала назовут позднее, пишет Чемпионат.ком. Доллар на вторник 84.41, евро 96.25.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на GMFM.
0: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Сейчас в центре города плюс 11 градусов, появилось солнце. Синоптики нам пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер переменный 1,6 метров в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов.
5: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
6: Утренняя гимнастика.
1: GMFM.

0: 9:06 в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Ну что, мальчики, девочки, научно-популярная игра начинается прямо сейчас в утренней гимнастике. Игра, в которой нет проигравших, не получил приз, зато получил новые знания. Итак, разыгрываем сегодня билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина, голограмма, категория 0+. За мальчиков сегодня играет Евгений, он из Верхней Пышмы, работает в магазине, который продает автомобильные аккумуляторы. Жень, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну что, уже начался сезон. Наверное, к зиме аккумуляторы повышенный спрос.
1: Ну, потихоньку уже начинается. Некоторые люди начинают задумываться заранее об этом.
0: Это те люди, которые, да, действительно задумываются. А есть же такая часть людей, которые, пока у них машина с утра не заведется, не едут к вам, да? И, наверное, когда морозы первые...
1: Таких очень много.
0: Вот Ярик руку поднимает.
2: Я такой.
0: Я тоже, Жень. Я тоже такой же.
3: Я не такая.
0: Рита у нас начинающий автомобилист, она еще не знает, она какая. Потому что пока у нее все еще ездит и работает, ей, в принципе, помогают. А вот когда нет... В общем, да, мы советуем всем не тянуть с этим аккумулятор, проверить как минимум на зиму, чтобы у вас не было потом проблем. Играешь ты с Екатериной. Екатерина у нас из Екатеринбурга, работает в транспортной компании логистом. Катя, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как дела? Как товары перемещаются? У вас есть какая-то сезонность, не знаю, осенью больше или наоборот поменьше перемещается ваших товаров?
4: По-разному, так и бывает.
0: Ну, всегда, наверное, под Новый год движение какое-то, да?
4: Конечно, под Новый год, да.
0: Там, потому что, мне кажется, все становятся, вся страна становится логистическим центром. Да. Потому что такое перемещение подарков, товаров в этом мире. Ну, об этом будет чуть позже. Хлопоты приятные зимние. Пока еще у нас осень, пока
3: про
0: у нас вообще
3: подарки.
0: Бабьи лето, да. И у нас наши подарки – это билеты в цирк. Вот чтобы их получить, нужно постараться. Маргарита, рассказывай правила игры.
3: Для вас мы предложим по три вопроса, на которые дадим по два варианта ответов на выбор. Палыч будет задавать вопросы девочкам, я мальчикам. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит пригласительное в цирк.
0: Поехали! Жень, первый вопрос для тебя.
3: Нерикири – это японский суп или японский десерт?
1: Десерт.
3: Абсолютно верно, молодец, японская сладость.
0: Ничего себе. Катя, вопрос для тебя. Уже совсем скоро, в субботу, 3 октября, в Екатеринбурге пройдет международный футбольный матч. Сыграют сборная России и Намибии. В связи с этим событием увеличивают количество мест на нашей Екатеринбург-арене. Внимание, вопрос. А вот сколько мест добавят? 3000 или 4000?
4: 3000.
0: Нет. 4 будут добавлять тысячи, по крайней мере, об этом сообщили в Российском футбольном союзе. То есть плюс 4000 мест, по-моему, здорово.
3: Классно, да.
0: Да, футбол закончится, места останутся.
3: Тоже хорошо, как ты продуманно сказал.
0: У нас пока 1-0. Жень, вопрос для тебя номер 2.
3: Ольстерское пальто – это однобортное пальто или двубортное?
1: Однобортное.
3: Нет, двубортное.
0: Катя, вопрос для тебя. Какая часть света является родиной помидоров? Азия или Америка?
4: Америка.
0: Да, территория современных Перу и Мексики. Так, ну что, счет у нас стал равный. 1-1. Надо теперь выявить победителя. Третий вопрос для Евгения.
3: Канделябр – это подставка для одной свечи или для нескольких?
1: Не для нескольких.
3: Абсолютно верно, молодец.
0: Мне нравится канделябр, классная
3: да,
0: штука. Круто. Катя, вопрос для тебя. Является ли химический элемент фосфор металлом, да или нет?
4: Сложные вопросы.
0: Ну, вспоминаем химию, давай, школу.
4: Да.
0: Является, по-твоему, но это на самом деле неправильно. Он
4: нет.
0: Нет. Ну, уже все. Он не является, по крайней мере, подтянули немножко химию. А 2-1. Вот с таким счетом у нас сегодня заканчивается игра в пользу мальчиков. Кать, не расстраивается. Ждем новый день и новая возможность у тебя, конечно же, будет. Отправляй смайлы, поиграем, хорошо?
4: Спасибо.
0: Все, спасибо, что была с нами. Удачи на работе. Ну, а Женю поздравляем с заслуженной победой.
1: Спасибо.
0: Ну и, конечно, вручаем наш главный приз. Готовься. Билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма» достаются тебе.
1: Круто. Спасибо большое.
3: На правах рекламы.
0: Симбиоз классического цирка и современных технологий.
3: Гиганты моря, морские львы, огненные всадники, джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты и дрессированные таксы.
0: Вселенная будущего. Голограмма 3D. Проекция хищных животных на манеже цирка.
3: Представление сопровождает настоящий оркестр.
0: Гастроли проходят по 11 октября. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург-Арена. Категория 0+.
5: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает. Урал.
2: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 9 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов, 5 баллов. На страничке Яндекс.Карты движение в городе плотное, называю самые большие 10 минут. Стоит Большакова от Серова до Белинского, также Космонавтов от Артинской до Челюскинцев и КАТ от Верхотурского проезда до моста через железную дорогу. Более 15 минут на Белинского от Авиационной до Фурманова, на Серафима Дерябина это Объездной до Шаумяна, на Шаумян от Серафима Дерябиной до улицы Чкалова. Самое большое затруднение на Шевской от Красных Командиров до остановки Шевская. Длина пробки 2,5 километра. Время проезда 20 минут.

0: 9 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Всем доброе утро! Ради чего ты готов встать очень рано? Вот такая у нас сегодня тема и классные подарки. Среди всех сообщений, которые вы нам присылаете по теме утра, выберем одно и вручим сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс. Но пока давай, что нам написали еще?
1: Кристина пишет, что у меня трое детей, 11, 9 лет и 2 годика. Каждое утро я встаю на 1.5 часа раньше будильника только ради того, чтобы посидеть на любимом балконе в тишине с чашечкой ароматного кофе. Птички, солнышко, красота и, главное, тишина. А когда в выходные уезжаем в деревню, история повторяется. Любимая веранда, ароматный кофе и тишина. Ради этих моментов не просто можно, а нужно просыпаться раньше. Люблю своих детей.
2: Ради тишины.
0: Сейчас напомнила мне чем-то историю. Мы тоже уезжали на пикник весной, и весна тоже теплый такой денек выдался. Я раньше всех проснулся, а был загородный такой дом большой и терраса. Mm-hmm. Все спят, я встаю один, наливаю себе кофеек, выхожу, и так классно, рано-рано утром, пока все дрыхли, посидел, полюбовался, запах природы, птички чирикают, солнышко просыпается, очень красиво. Аня пишет, вставать рано утром — это вообще боль всей моей жизни, я совунья.
1: Ой.
0: Когда я пошла в первый класс, уроки начинались в 8:05, меня не могли, естественно, разбудить, и мама придумала зарядку на улице в 6:30. Я ведь вставала в 6 утра, легко и с комфортом бежала и с удовольствием на эту зарядку. Бегали вокруг дома, играли в мяч, в теннис. Потом с нами потихонечку потянулись и стал ходить вообще весь двор, пока я не заболела. До сих пор встаю очень плохо, но если нужно, например, ехать в путешествие или на рыбалку, то встаю легко и с удовольствием.
1: Прикольно.
0: Вообще, мне кажется, вот два таких пока топчика — это отпуск и рыбалка.
2: Mm-hmm. Ну да, и грибы.
0: Туда же их можно, да. Тихая охота, как называет Ярик.
1: Света написала, я каждое утро готова вставать ради дочки, которую нужно вести на тренировку. А если не ежедневно смотреть, то, наверное, если нужно, помочь друзьям. Но у меня, кстати, есть похожая история. Вот если надо, я вообще спокойно встаю. Ну, если кто-то попросил, знаешь, бывает. Ну.
0: Бывает, есть такие люди. Просят, да. Чтобы кто-то встал рано. Валькирия пишет, рано можно встать либо в отпуск, либо на прохват. И расшифровывает, это организованный выезд группой мотоциклистов.
1: Ничего.
0: Обычно часов 8-9 в выходные. То бишь встать надо в 7-8, чтобы приготовить перекус, блинчики, бутерброды, чебуреки и чай. Ой, мне кажется, так здорово, когда вместе путешествуешь с кем-нибудь, да, еще все увлечены какой-то одной темой, там, наши либо мотоциклисты, либо автомобилисты, либо походники, либо там сплав. Ну, то есть все, когда на одной волне, это круто, конечно. Просто замечательно.
1: Ради хобби еще, кстати, это на третьем месте многие
0: хобби, да.
1: Встают, да?
0: Да.
1: Рыбалка,
0: ну,
1: тоже
0: стать...
1: хобби.
0: Хобби, да,
1: да,
0: грибы, хобби, и мотоциклы тоже хобби. Так, ну что, продолжаем принимать тебя сообщение и истории. Ради чего ты готов встать очень рано, успевай написать в мессенджер Макс, плюс 7932-020-102.5, также находится там наш канал, подписывайся на него. Ну и пиши в группу ВК. Среди всех сообщений уже совсем скоро разыграем сертификат на пиццу.

0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов на GMFM. Прямо сейчас яркие заголовки, свеженькие, тепленькие, только что из печки. Маргарита, давай.
1: Вот, кстати, про печку и про тепленькое. Вам важно, чтобы еда была не только вкусной, но и красивой?
0: Да, мне кажется, многим это важно.
2: Конечно, да, эстетично, чтобы было.
0: Естественно, ну, в ресторанах, мне кажется, вообще только за счет этого все и держится.
1: Да, кстати, названы главные тренды этого года в сервировке блюд. Для тех, кто любит пофоткать свои блюда, для тех, кто любит стильные кадры. Итак, поехали. Первое – это темная еда. Блюда с шоколадом, черным кунжутом, густыми соусами и какой-то загадочной атмосферой. Ну, может быть, там стейки какие-нибудь тоже темные, поджаренные хорошо.
0: Сейчас даже есть черные пельмешки.
1: Да, нейро, всякая еда, спагетти нейро и так далее. Розовая еда. Здесь уже правят клубника, малиновая выпечка, яркие напитки, нежные какие-то оттеночки. Еще популярна эстетика в стиле удобная, комфортная еда. Ну, то есть это домашняя, обычная такая пища,
0: пюрешка,
1: очень простая.
0: Котлетка.
1: Да, пюрешка с котлеткой, ароматные супы, выпечка из детства, например. Еще одно направление – чистое питание. Но это уже для зожников. Угу. Это когда красочные тарелки из овощей, ягоды всякие, суперфуды, крупы, молочка и другие натуральные продукты. Самый непринужденный тренд, он мне очень нравится, это называется «девичий ужин». Когда вместо сложной сервировки на столе оказываются там нарезка из сыра, фруктов, какие-то канапешки, бутербродики, в общем, все, что удалось найти в холодильнике. Угу. Может быть, пицца в коробке, здесь нет строгих правил, можно забыть о какой-то безупречности, просто собрать ужин под настроение.
0: Ну, то есть последнее, как правило, то, что у нас появляется на столе.
1: Да.
0: Да?
1: Это про нас.
0: Когда слишком занят. Ну что,
1: даже на нашем столе, кстати.
0: Да, у нас тоже появляются и канапешки, и пицца, и что там у нас, сыр,
1: нарезочку. Что-нибудь по-быстренькому.
0: В общем, выбираем, любят цвета. Цветовую гамму себе, либо
1: да.
0: Выбирай там по этим, по ЗОЖ, не ЗОЖ, да. Полезно ли, или...
1: Хочешь заморачиваться или не сильно хочешь?
0: Да, тут на любой вкус и цвет, мне кажется. Но в любом случае, красота, она, конечно, манит.
1: Угу.
0: Зачем мы туда ходим в кафе и в рестораны, да ведь?
1: Да.
0: Вот, поэтому красивое блюдо, но всегда, конечно, выглядит выигрышнее.
1: Вкуснее.
0: Это правда. А теперь тебе столько возможностей все это украшать, добавлять всевозможные штучки. Продают целые огромные магазины, в которых только для каких-нибудь тортов украшения, пожалуйста.
1: Да, и красивая всякая посуда эстетичная.
0: Это правда.
1: Ой.
0: Ну что, на вечер достаем красивую посуду сегодня?
1: Да, сервируем столы.
0: Это яркие заголовки на GMFM.
3: Прогноз погоды на GMFM.
0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер переменный 1,6 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Риже сейчас плюс 9, в Ревде плюс 8, в Краснотуринске плюс 10 градусов.

0: 9 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Время для гороскопа в утренней гимнастике. Сегодня 29 сентября, вторник, поехали.
1: Овен – идеальный день для внутренней гармонии и тишины. Замедлись.
2: Телец, ты будешь полон энергии и амбиций.
1: Близнецы, в решении семейных вопросов положись на интуицию.
0: Рак, сегодня ты переделаешь больше рабочих дел, чем обычно.
1: Лев, ты слишком строг к себе. Помни, совершенство нужно не всегда.
2: Дева, остерегайся недопонимания со стороны окружающих.
1: Весы, тебе предстоит важная встреча, которая может повлиять на твою судьбу.
0: Скорпион, найди время для диалога с родными.
1: Стрелец, обещай только то, что действительно готов исполнить.
2: Козерог, отличное время для получения нового.

0: Реклама.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
5: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
6: ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-830-30-848.
7: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 8 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города. Плюс 12 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Гагарина от Педагогической до проспекта Ленина. Также Турбинная от 4 до Космонавтов, Крауля от Заводской до Репина. Много машин на объездной от 8 марта до Белинского. На Шумяна от Серафима Дерябиной до улицы Чкалова и на Шевской от

0: красных командиров до эльмашевского рынка.
1: 102.5 Jam FM.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: 9 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Всем доброе утро! Продолжаем обсуждать крутую тему, ради чего ты готов встать очень рано. Почитаем еще сообщение.
1: Марина написала: «Очень люблю радовать своих родных и близких в их дни рождения, либо какие-то знаменательные даты. В такие дни я всегда встаю раньше всех, чтобы подготовиться и создать эффект праздника и радости. Занести в дом спрятанные заранее цветы, шары и прочие атрибуты праздника. Такие моменты всегда очень хорошо запоминаются, неизвестно, кому они приносят больше радости. Мне, как устроителю праздника или виновнику торжества. Сегодня я везу шары в другой город для 6-летней именинницы, дочери моей лучшей подруги. Она тоже не ждет этого сюрприза, поэтому я, как всегда, очень рада и счастлива буду подарить ей эти эмоции».
2: Угу. Вот это, кстати, хороший позыв такой. То есть ты встаешь для того, чтобы сделать утро других радостным.
1: Да, организовать все, продумать.
2: Не
1: надо
2: для себя, а для других.
1: Да. И, по сути, это еще с вечера надо продумывать.
0: Это правда. Тамара пишет: «Доброе утро. Готова вставать рано ради нашей маковки. Русский охотничий спаниель Русинка».
1: Ой, какое миленькое имя.
0: Ну, собачки, да? Вообще, да. Что касается домашних животных, поняли, что они вас поднимают.
1: Да.
0: А Елена пишет: «Добрый день, джемики. Ради рыбалки можно вообще не спать». В общем, делаем выводы, что ради рыбалки, грибов, походу куда-нибудь за ягодами, вы готовы на все. Ради чего ты готов вставать очень рано, успевай написать нам. Скоро подведем итоги на Jam FM.

0: 10 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Мошенники придумали новую схему обмана с бонусами за заправку машины. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого нужно скачать специальное приложение на Android. Однако вместо программы автомобилист получает вредоносный файл, который может заразить устройство. В МВД рекомендуют не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему. В Свердловской области со следующего года вырастет взнос за капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Сейчас мы платим 18 рублей 81 копейку за квадратный метр. С 1 января взнос увеличится почти на 1,5 рубля и составит 20 рублей 29 копеек. Напомню, плату за капремонт поднимали в начале этого года на рубль 33, а годом ранее рост составил почти 3 рубля. В горадминистрации Екатеринбурга прокомментировали отставку мэра. Алексей Орлов написал заявление о досрочном снятии полномочий. Его избрали депутатом регионального заксобрания. Сейчас он в отпуске, сообщили в мэрии. Орлов был избран в заксобрании от Кировской территориальной группы списка «Единой России» по единому округу. Он не входил в первоначальный состав кандидатов, но получил депутатское место после того, как губернатор Денис Паслер и герой России, участник СВО Максим Шаломов отказались от своих мандатов. Напоминают евроазиатские новости. Новый отечественный сериал «Мой папа – мэр» выйдет на одной из стриминговых площадок уже этой осенью. История амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром, но его карьера рушится после скандала. Его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю девочку Варю, воспитанницу детского дома. Она уцелела и начинает шантажировать его, требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль идеальной дочери в его публичной компании. Точную дату выхода сериала назовут позднее, пишет Чемпионат.ком. Доллар на вторник 84.41, евро 96.25.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня малооблачную погоду без осадков, ветер переменный 1,6 метра в секунду, температура днем плюс 17, плюс 19 градусов.
4: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
5: Утренняя джимнастика.
1: Jam.fm.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает. Урал.
2: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM. 102.5. Jam FM.

0: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге. В центре города плюс 14 градусов. Ну что, время подвести итоги нашей темы утра. Разыграть сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». А спрашиваем мы сегодня тебя, ради чего ты готов встать очень рано? Ну что, еще есть у нас несколько сообщений, которые мы почитаем и выберем победное, да?
1: Оля написала: ради поездки, которую очень ждала, ради утреннего шоу, дорогие джемики. Да-да, и такое бывает.
2: Вау-вау-вау, спасибо.
1: Ради приготовления завтрака для семьи. Вообще, получается, и родных порадовала, и свои мысли в порядок привела. Тишина, не торопишься никуда, все успеваешь.
0: А вот Ксюша написала: ради того, чтобы успеть позаниматься и йогой на рассвете, и встретить первые лучи солнца. Рассвет сейчас в районе 7 утра прекрасен.
1: Классно.
0: Вот, кстати, что касается рассветов и закатов, действительно, это очень, ну, круто. Понаблюдайте, по крайней мере, пока тучек нет на небе.
1: Да, и пока еще темнеет, не так поздно можно.
0: Это да. Вообще мы поняли, что рекордсмены, конечно, это путешествия. Mm-hmm. Все готовы вставать рано, если отпуск, если надо куда-то ехать на экскурсию. Но рыбалка и грибы,
2: это,
0: ну, то есть,
2: да,
0: тихая охота,
2: это
0: ягоды.
2: Это второе место.
0: Это, наверное, второе место. Все, а также домашние животные, которые, естественно, вас будет по утрам, и вам нужно с ними погулять. Но сообщение, которое мы сегодня выбрали, пришло от Марины. Очень люблю радовать своих родных и близких в их дни рождения, либо какие-то знаменательные даты. В такие дни я всегда встаю раньше всех, чтобы подготовиться и создать эффект праздника и радости. Занести в дом спрятанные заранее цветы, шары, прочие атрибуты праздника. Такие моменты всегда очень хорошо запоминаются, и неизвестно, кому они приносят больше радости. Мне, как устроителю праздника или виновнику торжества. Сегодня я везу шары в другой город для 6-летней именинницы, дочери моей лучшей подруги. Она тоже ждет этого сюрприза, поэтому... А, точнее, она тоже не ждет этого сюрприза, поэтому я, как всегда, очень рада и счастлива буду ей подарить эти эмоции.
1: Это очень мило.
0: Представляешь, сидишь такая, ты-дын, открываешь дверь, там, поздравляем! По-моему, очень классно.
1: Здорово.
0: То есть, Марина, ты встаешь раньше, чтобы сделать другим людям добрость, радость, да?
1: Да, принести радость другим.
0: Смех и радость мы приносим людям.
1: Ты крутая.
0: Марина, да, ты нас покорила, поэтому именно тебе сегодня вручается сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».

0: остаться.
1: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов, а на JamFM уже готовы яркие заголовки. Маргарита, накрывай.
2: Искусственный интеллект разбушевался.
1: Что случилось? Вышел из-под контроля?
2: Да, в одном из индийских городов ИИ-камера оштрафовала гитару за езду без шлема на мотоцикле.
1: Гитару?
2: Да, робот принял чехол с музыкальным инструментом за второго пассажира и выписал штраф за нарушение ПДД.
3: Похоже, кстати, похоже.
1: Гитару.
2: Байкер, получивший предписание, конечно, расстроился, возмутился, пожаловался местным полицейским на эту злую камеру, и в участке пообещали во всем разобраться. В итоге ни мотоциклист, ни его гитары не виноваты. Штраф признали недействительным.
1: Ну ладно, разобрались. А вообще, на будущее имейте в виду, да, что действительно сейчас нас везде все фотографируют, снимают, да. И постоянно мы находимся в такой зоне. Хотя у нас же тоже женщину тогда штрафовали за то, что думали, что она не пристегнута ремнем безопасности. А она пристегнута ремнем безопасности. Ну, просто ремень спрятался.
2: Не поняли.
1: Его не было видно. Такое бывает. Я не знаю, как-то выделяться, что ли, смотрите, чтобы у вас цвет одежды не совпадал.
2: Ну, или там гитара в шлеме, это, конечно, было бы забавно, представляешь?
3: В светлом надо ездить.
2: Да.
1: Светлом. В светлом? Угу. В той рекламе же светлое не надевать.
3: Но...
1: Не знаю, может, наоборот.
2: Здесь, конечно, нужно подумать, нужно проявить какую-то смекалку.
1: Ну, вот такое и у нас, да, бывает?
2: Да. То есть, ошибается тоже бывает.
1: Первое, да, то есть, да, они что, они железные, что ли? Они ошибиться тоже не могут.
2: У них же нет никаких чувств.
1: Интересно, а человек бы смог ошибиться или нет?
2: Не знаю.
1: В общем, ИИ рядышком приходится с ним как-то сосуществовать вместе.
2: Договариваться.
1: Теперь будем договариваться, да. Ну, возможно, через суды, как в данном случае.
2: Угу.
1: Вот такие яркие заголовки на JamFM.
4: Прогноз погоды на JamFM.
1: 10:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JamFM. ООО «Сервис Торг». Кафе «Китайская кухня Шангри-Ла». В центре Екатеринбурга плюс 13 градусов, солнечная картинка. Синоптики нам пообещали сегодня прекрасный день, малооблачную погоду без осадков, ветер переменный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 8, в Полевском плюс 7, в Асбесте плюс 9, в Туринске плюс 11 градусов.
4: Реклама.
5: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
5: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
4: Кафе китайской кухни Шангри-ла открыл для себя.
5: Мои Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

0: 10 часов 54 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. На календаре сегодня 29 сентября, как будто бы лето. Бабе лето продолжается. Попался мне заголовок, что в России разработали топливо из опилок для самолетов. Понимаете? Использовали ученые опилки и шелуху подсолнечника. Сказали, что по всем требованиям, критериям соответствует. Там есть Международная организация гражданской авиации, ИСАО. И, в общем, все классно.
1: Одобрили,
0: и
1: да?
0: Даже лучше, есть плюсики, например, оно менее шумное.
1: Ничего.
2: Оказалось. В смысле, топливо менее шумное?
0: Да, оказывается, шум самолета зависит в том числе и от очистки топлива.
2: Ничего себе.
0: Да, ну, в общем, статья большая, но просто классно.
1: Эко-топливо получается.
0: Так оно есть биотопливо, да. Биокеросин называется.
1: Ничего себе.
0: Смотришь так вот потом, да, начнут опилки люди скупать.
2: Вы перерабатываете.
0: Вы опилочки-то, пожалуйста, не выбрасывайте.
2: Семечки, а шелуху
0: от семечки.
1: Очередь за опилками.
0: За шелухой. Нет, заправиться будет шелухой.
2: Да.
0: Шелухи и опилок, пожалуйста. Так, ну что, по празднику у нас сегодня расскажи.
1: А сегодня рок-группа Чайф отмечает свой день рождения.
0: Ой, поздравляем наши родные.
1: Классные.
0: Конечно.
1: Да, ну, всего классного, да, пожелаем. Надо что-нибудь пожелать.
0: А что там, концертов, успехов, полных стадионов? Мне кажется, у них все уже это есть. Просто будьте рядом всегда и радуйте нас своими выступлениями.
1: Согласна. Сегодня еще день печенья.
0: Тоже хорошо. Чайф с печеньем можно,
1: да?
0: Идет прекрасно.
1: У вас какое любимое?
0: Слушай, мне много любимых печеньями. Знаешь, какое нравится? Сахаром, когда очень много посыпано, такое квадратненькое. Не помню, как.
1: Может, так и называется сахарное?
0: Нет, там какое-то название, но не русское. Это печенье где-то его сделали. Но оно вкусненькое.
2: Вот как ни крути, у меня по классике все. Юбилейное.
1: А, обычное такое, обычное. Стандартное. Мне нравится, когда между печеньками есть какая-нибудь начинка, прослоечка.
0: Сейчас
1: такие
0: много
1: сэндвичи
0: таких.
1: Такие.
0: Сейчас их много-много всевозможных.
1: Да, это мои самые любимые. А еще, ну, конечно, орешки со сгущенкой. Красота,
0: это,
1: да?
0: Я не знаю, печенье это или уже пирожное.
1: Нет, это печенье.
0: Хорошо.
1: Сегодня Всемирный день сердца. Можно сделать какой-нибудь добрый поступок.
0: А, вот так вот?
1: Ну,
0: ну
1: да.
0: Или послать сердечки какие-нибудь,
1: валентинки,
0: смайлики.
1: Валентинки такие.
0: Смайлички, да, почему
1: можно,
0: нет?
1: Можно, да, отправь своему близкому человеку.
0: Ему будет приятно.
1: Да.
0: Так, ну что, ты также можешь сделать приятное любимому человеку с помощью нас, с помощью GMFM. Берешь в руки смартфон и волшебные цифры плюс 7932-020-102-5. Отправляешь сообщение, потом появляется волшебник, диджей Дэн, который с удовольствием все зачитывает, и всем хорошо. Встречайте также скоро еще и Яну Ефимову. Ну и, конечно, много интересной музыки на Jam FM. Пускай вторник будет классным, теплым, летним. Любим вас, твой Jam FM.
3: Все мы изначально чайники с

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Мошенники начали активно использовать домовые чаты для обмана россиян. Аферисты создают поддельные чаты соседей, добавляют человека в группу якобы для перерасчета коммунальных платежей. Остальные участники, представляющиеся соседями, на самом деле подставные аккаунты, пишут «Известия». Затем жертву просят перейти в специальный бот и сообщить код из СМС. В Екатеринбурге вынесли приговор подросткам, которые были готовы поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях в Тюмени. На момент инцидента им было 15 и 16 лет, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Суд установил, что подростки за вознаграждение действовали по заданию от кураторов сети. Они подготовились к диверсии, но реализовать задуманное не смогли. Их задержали. Одному фигуранту дали 4 года воспитательной колонии, второму 4,5 общего режима. К моменту осуждения он достиг совершеннолетия, пишет «Комсомолка». В Свердловской области резко сократились сроки ожидания записи к врачам. В поликлиниках, которые участвуют в проекте «Перезагрузка», срок ожидания приема у терапевта уменьшился с 10 до 1,5 дней, к педиатру с 5 до 1, сообщили в региональном Минздраве. До конца года внедрение такого базового стандарта планируется завершить во всех 93 поликлиниках, охваченных проектом. Сразу 4 общие врачебные практики торжественно открыли в Сысерском районе после капитального ремонта. При поддержке губернатора Дениса Паслера на обновление объектов было направлено около 70 миллионов рублей. Деньги выделили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В поселке Двуреченск возобновили работу 3 сельских подразделения районной больницы. Строители полностью обновили внутренние помещения, заменили инженерные коммуникации. Еще одно подразделение после ремонта открылась в Верхней Сысерте. Самая титулованная синхронистка Светлана Ромашина войдет в Международный зал славы. Торжественная церемония состоится 10 апреля следующего года во Флориде. Светлана Ромашина станет 9-й российской синхронисткой, удостоенной включения в зал славы. Ромашина 7 раз выигрывала Олимпиаду, 21 раз чемпионат мира и 13 раз Европы. Сейчас Ромашина главный тренер сборной России по синхронному плаванию. Доллар 84,41, евро 96,25.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: Всем доброго утра. В Екатеринбурге 11.03. С бортом солнечный, плюс 15. На сегодня синоптики нам обещали преимущественно ясно, без осадка, ветер переменный от 1 до 6 метров в секунду. Ну а в течение дня 17-19 выше нуля.

0: Понять и простить. Полина Гагарина на Jam FM, ну а в нашем случае пусть день начинается наоборот. Не с сожалений, упущения, а с похвалы, может быть. Ну, как минимум, с хорошим настроением и с улыбкой. Меня зовут Диджей Дэн, всем большой привет. Скоро Мари Краймбрери, затем Дим Билан. Ну, а подхватит музыкальный нон-стоп на Jam FM, The Colors на Jam FM.
1: Реклама.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: ЭРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
6: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Сергей Бурунов не стесняется своих слез. В беседе с журналистами российский актер поделился своим мнением насчет выражения эмоций на публике. Как признался Сергей, он очень эмпатичный человек, а потому слезы уже стали частью его жизни. Бурунов прокомментировал, цитирую, «Я плачу все время, я не стесняюсь. Мужчины обязаны плакать, потому что больно всем. Они тоже люди. Меня может растрогать птичка или какая-нибудь сцена в фильме. Я тоже буду плакать». По данным Супер, принятие собственной ранимости актеру удалось далеко не сразу, из-за рамок классического воспитания. Однако сейчас звезда экрана считает способность не скрывать душевную боль перед окружающими признаком внутренней силы, а далеко не слабости. В сети поддержали актера и отметили, что он один из самых настоящих и искренних звезд в современном медиа. Не нужно стесняться своих эмоций. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Половина 12 в Екатеринбурге. Ну а за бортом по-прежнему солнечно и пока плюс 15. На сегодня синоптики пообещали малооблачную погоду, без осадка, ветер переменный от 1 до 6 метров в секунду в течение дня, 17-19 выше нуля.

0: твоих глазах. Кали Миноук на Jam FM, ну а в наших сердцах пусть будет в первую очередь здоровье. 29 сентября сегодня Всемирный день сердца. А вообще глобально во всех смыслах, и в духовном, и в физическом здоровье. И улыбочку пошире и погромче. Jam FM продолжаю снабжать хорошей музыкой. Зовут меня диджей Дэн, отличного вторника. Скоро Бахти и Туркиан за небо на Асте, но прямо сейчас Сивиль Артикасти.
1: 102.5 Jam FM.

что этим было туго. Ты довозил меня, бил в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк Квартал Радиостанция».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Российские маркетплейсы с 1 октября обяжут раскрывать покупателям реальную стоимость товара без скидок, которые действуют при оплате картами определенных банков. Кроме того, интернет-площадкам запрещено продавать несертифицированные биологически активные добавки и лекарства. Личность продавцов маркетплейсы должны проверять через госуслуги. За сокрытие достоверной информации о товаре для маркетплейсов предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей. Облсберком утвердил всех депутатов 9-го созыва регионального ЗАГС-собрания. Их 50. 25 кандидатов победили в одномандатных округах, и 25 политиков были избраны по партийным спискам. В новом парламенте будет 36 представителей «Единой России», 5 КПРФ, 4 от «Новых людей», 3 от ЛДПР и 2 от «Справедливой России». Во фракции «Единороссов» оказался и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Исполняющим обязанности главы города теперь будет первый зам мэра Рустам Галямов, пишет «Коммерсант». Свердловская область заняла лишь 21 место среди регионов по доступности ипотеки. За первые 8 месяцев года только 25,5% свердловчан оказались способны взять ипотеку по рыночной ставке без критического ущерба для бюджета семьи. Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками РИА Новости. Для сравнения, Челябинская область на 14 месте с показателем 27,5%. Лидерами по доступности стали Ямал и Югра, где больше половины жителей могут позволить себе рыночную ипотеку. Россиян предупредили, какие перепланировки снижают стоимость квартиры при продаже. По словам кадастровых инженеров, жилье с перепланировкой в среднем дешевеет на 6%. А если переделки выполнены с нарушениями, скидка может достигать 30%. Самый большой урон цене наносит перенос газа или батареи на балкон. Такие работы прямо запрещены нормами и не подлежат легализации. Поэтому единственный выход – вернуть все как было. Покупатель это понимает и требует огромную скидку, пишет газета. Доллар 84,41, евро 96,25.
1: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
5: Заслужив ООС «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 12.02 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Солнечное плюс 17. На сегодня синоптики нам пообещали малооблачную погоду. Без осадков, ветер переменный от 1 до 6 метров в секунду в течение дня. 17-19 выше 0.

0: Всегда нам хочется больше, чем есть. Но в некоторых случаях некоторые довольствуются тем, что есть, и наслаждаются. Но так или иначе, пусть в первую очередь хватает на день сегодняшний тебе всего-всего. В первую очередь сил, энергии на те задачи, которые поставлены. Ну, удачного вторника. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро студия, затем Филатов Кэрос и Денис Фёст. Ну, а первыми в списке группа «Винтаж».
1: Реклама. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
2: 235-0905.
1: Jam FM.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Пересильд раскрыла свои отношения с одногруппниками. Юная актриса обучается в московской школе кино и призналась, что уже успела подружиться с одногруппниками. При этом Аня отметила, что морально была готова к буллингу со стороны ребят. Ведь еще недавно весь интернет обсуждал ее блатное поступление в учебное заведение. Она прокомментировала: «У меня прекрасные одногруппники. Я не знаю, за что мне такое счастье свалилось, но у нас классные дружеские отношения. Мы в субботу до 9 вечера репетировали «Капустник». Это первое задание во всех театральных институтах. Я была готова, что с кем-то не сладится, будет не получаться в общении. Но все получилось». Как пишет Супер, Анна добавила, что всех одногруппников просто обожает и любит. Она часто мелькает в их личных блогах. Поклонники радуются за младшую Пересильд. Напомню, что Анна Пересильд окончила школу раньше срока. Она сдала ЕГЭ после 10 класса и получила аттестат об основном общем образовании в июне прошлого года. Это позволило ей раньше сосредоточиться на актерской карьере и на поступлении. Мы тоже безумно радуемся за Аню. Возможно, именно там она обретет настоящих друзей. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 12:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангри-Ла», за бортом солнечное плюс 17. На сегодня синоптики пообещали малооблачную погоду без осадков, ветер при этом переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ну а в течение дня 17-19 тепла.
1: Реклама.
4: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
1: Кафе китайской кухни «Шангри-ла» открыл для себя.
6: Мое «Шангри-ла». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита!

Кстати, во Владивостоке погода такая же. Поэтому какой-то особой подготовки, в смысле утепленной одежды, не требуется. Юлия Савичева на Jam FM, ну а наша погодка отличная. И

Если говорить про ближайшие дни, то в районе 20, да плюс 22 нам синоптики обещают. Ну, в общем, последние деньки такие мега теплые, а потом уже ближе к выходным на следующей неделе в районе 5-7 осадки. Ловим моменты. Ну, а чтобы не происходило за бортом, я в любом случае ставлю для себя хорошую музыку. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Лиливуд, Робин Шульц, затем Матвей Мельников. Ну, а прямо сейчас добро на Джем FM.

комфорт или сеть. Между нами своя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент», жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Президент Владимир Путин засекретил информацию о топливно-энергетическом комплексе. Подписан соответствующий указ. Конфиденциальными признаны сведения об экспорте компании, переработке НПЗ и продаже бензина и дизеля на бирже. По словам источника газеты «Коммерсант», ограничения затронут прежде всего аналитиков ТЭКа, СМИ и агентств, тогда как участники рынка доступ к необходимым данным сохранят. В Свердловской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ. За неделю заболели более 31 тысячи человек, почти на 5% меньше, чем недели ранее, и на 19% ниже среднего многолетнего уровня. Больше половины заболевших дети. Преимущественно среди возбудителей ОРВИ преобладает сезонный риновирус, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В Екатеринбург прибыли 30 новых трамваев «Кастер». Всего город приобрел 53 секционных трамваев модели 71-639. Еще 20 вагонов прибудут до 25 декабря. Как сообщили в мэрии, современные вагоны производства Усть-Катавского завода рассчитаны на 200 пассажиров. Транспорт полностью адаптирован к уральскому климату. Новые трамваи поедут по маршрутам номер 6, 8, 13, 14, 15 и 16. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября, но Уралгидромет в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. Сборная России по футболу сегодня проведет товарищеский матч с командой Ирана. Игра пройдет в Казани. Стартовый свисток в 19:30 по московскому времени. За последние годы Россия и Иран играли дважды. В 2023-м в Тегеране матч завершился в ничью 1-1, а в 25-м в Волгограде Россия победила 2-1. Следующий товарищеский матч с Намибией национальная сборная проведет в Екатеринбурге 3 октября, а с Нигерией в Нижнем Новгороде 6-го. Доллар 84.41, евро 96.25.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 13.03 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Солнечное плюс 16. На завтра, среду, 30 сентября. Синоптики нам пообещали малооблачную погоду, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем хорошо. 14-19 выше нуля.

FM. Утром Jam FM. Днем Jam FM. Вечером Jam FM. Ночью всегда Jam FM.

0: можно рассматривать как инструкцию к применению всегда себя. Выбирая Зиверт с эгоисткой на Jam FM, ну и желательно еще всегда также выбирать Jam FM. Все для тебя в плане хорошей музыки. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Дэвид Гетта, One Republic, затем Ёлка. Ну а первым в списке Дима Билан на Jam FM.
1: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
1: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
5: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
1: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
2: 235-0905.
6: Jam FM.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Jam FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! В Екатеринбурге пройдет фестиваль, вдохновленный славянским фольклором. Совсем скоро в столице Урала и городах области состоится известная акция «День чтения». В этом году ее решили приурочить Году единства народов России. Как пишет Global City, в честь акции в библиотеке Белинского состоится фестиваль «Фольклор 360. Мир, который открыт». Он посвящен уральской мифологии. Там гостям хотят показать, что на славянском фольклоре сегодня строятся и игры, комиксы, музыка и целый пласт современной культуры. Министр культуры Свердловской области Илья Марков поделился. Цитирую. «Фольклор – это живой источник смыслов, образов и ценностей, который помогает сохранять связь между поколениями. Через сказки, былины, пословицы и загадки мы обращаемся к культурному наследию народов России и открываем его для себя заново. Важно, чтобы этот разговор был интересен и детям, и взрослым, а День чтения как раз создает для этого такую возможность». Отмечу, что в этом году тема акции звучит так – «Код предков. Перезагрузка». Отличная возможность узнать больше о мифологии нашего края. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 13.32 в Екатеринбурге, в центре города, солнечная плюс 16. На завтра, среду 30 сентября, синоптики нам пообещали малооблачную погоду без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 14-19 тепла.
1: Jam FM. 102.5. Jam FM. Да. Слушай.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Задержан директор завода пиротехники в Ярославле. Накануне на заводе произошел пожар. Погибли 14 человек. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований безопасности. По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания. Завтра в Ярославской области объявлен день траура. В 34 регионах России 3 года будут тестировать роботов-доставщиков. Эксперимент пройдет в том числе и в Свердловской области. Экспериментальный правовой режим для использования роверов утвердило правительство России. Среди прочего, документ устанавливает требования к роботам и правила их передвижения. Роверы должны весить не более 120 килограммов и разгоняться не быстрее.

0: быстрее 25 км в час и ездить по велосипедным дорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам. Временные трибуны откроют на Екатеринбург-арене на товарищеский матч сборной России с Намибией 3 октября. В прошлый раз дополнительные конструкции на футболе использовались в 2022 году на игре «Урал-Спартак». Вообще для матчей клуба «Урал» эти трибуны практически не используются. Чаще всего их открывают для концертов, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге продлили закрытие движения по улицам Боевых дружин и Октябрьской революции. Должны были открыть 15 октября, теперь откроют только 15 июня следующего года. Объехать перекрытие можно по маршала Жукова, Челюскинцев, Бориса Ельцина, проспекту Ленина. Общественный транспорт по закрытым улицам не ходит. Мед в России становится дорогим удовольствием. Стоимость в рознице за год увеличилась более чем на 13%, почти до 718 рублей за килограмм. В оптовом звене рост мог достигнуть 30-50%, пишет «Коммерсант». Это связано со скромным урожаем и значительными издержками пчеловодов, которые сталкиваются с существенным подорожанием топлива и пчелиных семей. Доллар 84,41, евро 96,25.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
2: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 14.02 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Солнечные плюс 19 градусов. На завтра, среду, 30 сентября. Синоптики пообещали малооблачную погоду без осадка. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10. Завтра днем 14-19. Выше нуля.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Эй, ты сам.

Не спать, не есть, не работать. Любовь, морковь не может выкинуть его из головы. Калиминок на GMFM. Ну, тебя пусть ничего не отвлекается, ничто не отвлекает от рабочих процессов. Надо все-таки как-то разграничить. Вот здесь вот одно, а вечером совершенно другое. Я в любом случае не мешаю, наоборот, снабжаю хорошей музыкой. Она точно лишней не будет. Зовут меня DJ Dan. Удачного вторника. Скоро Егор Крид, затем Бахти и Туркен. Ну, а прямо сейчас Джонни на GMFM.

0: Боб Синклер и Кайза продолжают этот час на Джим ФМ. Через минутку его продолжит Яна Ефимова, конечно, со свежими историями, затем прогноз погоды и подхватит музыкальный нон-стоп на Джим ФМ. Иванушки Интернешнл.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
1: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
3: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ
1: 235-0905.
4: 235-0905.
1: Джем ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Джем ФМ.
6: Привет! Тейлор Свифт стала самой титулованной артисткой в истории MTV Video Music Awards. Певица стала рекордсменкой знаменитой премии. Как пишет Супер, на церемонии в Лос-Анджелесе певице впервые вручили специальную награду, после чего она обошла Бейонсе по общему числу побед. До этого Тейлор делила лидерство с коллегой. Получив новую премию, звезда выразила слова благодарности и отметила, что поддержка музыкальных клипов очень важна для артистов, ведь она уже давно режиссирует все самостоятельно. Тейлор прокомментировала: «Главная причина, почему я так люблю писать и режиссировать музыкальные клипы, заключается в том, что вы, поклонники, делаете этот процесс таким увлекательным. Благодаря вам он приносит столько удовлетворения». Отмечу, что Тейлор Свифт и Бейонсе уже давно соперничают друг с другом на различных музыкальных премиях. А фанаты вечно спорят, кто же из артисток лучше. А я считаю, что обе хороши. Поздравляем Тейлор с наградами. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
5: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 14:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор». Кафе «Китайская кухня Шангрила». За бортом солнечная, плюс 19. На завтра, среду 30 сентября, синоптики нам пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер при этом неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10. Завтра днем так же, как сегодня. 14:19 выше нуля.
1: Реклама.
7: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
8: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
7: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
9: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
10: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
11: Приятного аппетита.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Чуточка твоего позитивчика прилетела. Всем большой привет, Алексей передает. Алексей, тебе тоже большой пламенный. Так, Дмитрия Владимировича и Марину Александровну с наступившими днями рождения. Всего хорошего, здоровья в первую очередь. Это от коллектива прилетело. А мы, наш коллектив Jam FM, тоже присоединяется. Ну и всех именинников, у кого сегодня, конечно же, 29 сентября, с днюшечками.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. На госуслугах появился сервис для подготовки брачного договора. Это дает возможность заранее создать проект договора, и потом останется только заверить его у нотариуса. Брачный договор регулирует имущественные права и обязанности супругов в браке и при его расторжении. Услуга включена в спецсервис «Обращение к нотариусу» в разделе «Жизненные ситуации». Екатеринбургская гордума рассмотрит вопрос о сложении полномочий главы города Алексея Орлова на плановом заседании 12 октября. До этого мэр официально находится в отпуске. Об этом порталу «Сигнал Урал» сообщил сам Алексей Орлов. Он объяснил свой уход тем, что прошел в региональное заксобрание. Об уходе Орлова с поста мэра стало известно 28 сентября. Он руководил городом с конца 2020 года. В этом году был переизбран на второй срок. Аномальный рост продаж квартир на вторичном рынке наблюдался в Екатеринбурге летом. Об этом на форуме «Технобилд» в Екатеринбурге рассказал директор агентства «Новосел» Кирилл Гнетов. Оживление на рынке эксперт объяснил страхами перед будущим, в частности, слухами о мобилизации. Эти слухи появились летом. Власти неоднократно опровергали их. Владимир Путин назвал эти слухи «чушью собачьей», а в начале сентября он окончательно их развеял, напоминает агентство «Ян». На Урале в конце сентября зацвел шиповник. О цветущих кустарниках рассказали горожане. Ботаники отмечают, что это не характерное поведение для шиповника. Обычно он цветет весной и летом. Из-за того, что летом было много дождей, а август выдался холодным, после чего резко потеплело в сентябре, сложились условия для закладки почек. И как только температура воздуха стала достаточно высокой, шиповник зацвел, поясняют специалисты. Больше половины россиян делают спонтанные покупки в интернете. При этом почти каждый второй связывает скорость покупки с ценой товара. Дешевому варианту при сравнении отдадут предпочтение 40% участников опроса. 31% в первую очередь смотрят на рейтинги и отзывы. Доллар 84,41, евро 96,25.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: 15.02 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Солнечная и плюс 19. На завтра, среда, 30 сентября, нам синоптики пообещали малооблачную погоду без осадка. Ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью до плюс 10. Завтра днем 14-19 тепла.

0: немного опережают события. Диджей Смэш, Клава Кока на Jam FM. Ну, ничего страшного. Завтра первая. Ну, среда — это маленькая пятница. Ну, а там и... Да, реальной рукой подать, там выходные. Ну и, кстати, пятница уже будет октябрьская, первая. Ну а пока у нас продолжается предпоследний день сентября. И здесь на Jam FM всегда хорошая музыка. Зовут меня DJ Dan. Скоро Миша Миллер и Алекс Веля, затем Хабиб. Ну а первым в списке — Бурито на Jam FM.
1: Реклама. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
1: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
5: 235-0905. Jam FM. И снова музыка. Прямо сейчас.

0: тела.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Дуа Липа исполнила на свадьбе албанский танец со стаканом на голове. Знаменитая певица приехала на свадьбу к двоюродному брату. Она виртуозно станцевала традиционный албанский танец со стаканом на голове вместе со своим отцом. Как сообщают инсайдеры, отец и дочь зажигательно двигались под ритмичный бой барабанов, удерживая на своих головах стеклянные стаканы с напитками. Супруга актера Каллума Тернера продемонстрировала идеальную координацию, не пролив ни единой капельки. Сама Дуа Липа прокомментировала торжество так. «Мой двоюродный брат женился на женщине своей мечты, и у нас была большая албанская свадьба. Теперь мы знаем, что у звезды прекрасное чувство координации». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
4: Половина четвертого в Екатеринбурге, в центре города по-прежнему солнечное, плюс 19. На завтра, среду, 30 сентября, синоптики нам пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер при этом неустойчивый, слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, тепла.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. На госуслугах появился сервис для подготовки брачного договора. Это дает возможность заранее создать проект договора, и потом останется только заверить его у нотариуса. Брачный договор регулирует имущественные права и обязанности супругов в браке и при его расторжении. Услуга включена в спецсервис «Обращение к нотариусу» в разделе «Жизненные ситуации». Екатеринбургская гордума рассмотрит вопрос о сложении полномочий главы города Алексея Орлова на плановом заседании 12 октября. До этого мэр официально находится в отпуске. Об этом порталу «Сигнал Урал» сообщил сам Алексей Орлов. Он объяснил свой уход тем, что прошел в региональное заксобрание. Об уходе Орлова с поста мэра стало известно 28 сентября. Он руководил городом с конца 2020 года. В этом году был переизбран на второй срок. Аномальный рост продаж квартир на вторичном рынке наблюдался в Екатеринбурге летом. Об этом на форуме «Технобилд» в Екатеринбурге рассказал директор агентства «Новосел» Кирилл Гнетов. Оживление на рынке эксперт объяснил страхами перед будущим, в частности, слухами о мобилизации. Эти слухи появились летом. Власти неоднократно опровергали их. Владимир Путин назвал эти слухи «чушью собачьей», а в начале сентября он окончательно их развеял, напоминает агентство «Ян». На Урале в конце сентября зацвел шиповник. О цветущих кустарниках рассказали горожане. Ботаники отмечают, что это не характерное поведение для шиповника. Обычно он цветет весной и летом. Из-за того, что летом было много дождей, а август выдался холодным, после чего резко потеплело в сентябре, сложились условия для закладки почек. И как только температура воздуха стала достаточно высокой, шиповник зацвел, поясняют специалисты. Больше половины россиян делают спонтанные покупки в интернете. При этом почти каждый второй связывает скорость покупки с ценой товара. Дешевому варианту при сравнении отдадут предпочтение 40% участников опроса. 31% в первую очередь смотрят на рейтинги и отзывы. Доллар 84,41, евро 96,25.
1: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
5: Заступщик ООО «СЗ «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 16.02 на наших ходиках в центре Екатеринбурга. Солнечное, плюс 19 по-прежнему. На завтра, среду, 30 сентября, синоптики нам пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем хорошо. 14-19 выше нуля.

0: RAM-FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем-ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем-ФМ как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Нет, вялости, пассивности, да, энергичности, активности, но вот так, можно сказать, всколыхнуло вечер на Jam FM, шведская группа Dabas. Можно взять на заметку, но чтобы удачно финишировать на последних метрах, минутках рабочего вторника. Ну, а чтобы все удачно происходило и с хорошим настроением, все здесь, на Jam FM. Меня зовут DJ Dan, скоро руки вверх, затем казаки делают хиты, ну, а подходит музыкальный нон-стоп на Jam FM Holy Flame.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
1: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
2: 235-0905. Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Ирину Горбачеву привлекали мужчины, которые мало зарабатывали. Актриса рассказала об особенностях своих прошлых отношений с мужчинами. Она призналась, что ее подсознательно привлекали партнеры, которые зарабатывали меньше ее самой. По словам артистки, финансовая зависимость мужчины давала ей ощущение контроля над отношениями. Она прокомментировала: «Я люблю альфонсов. Альфонса любить – это очень выгодно для таких женщин, как я. Для таких, которые налопались терпения по отношению к тому, кто проявляет агрессию. Поэтому чем больше он, мужчина, будет зависеть от меня, тем мне удобнее. Мне это классно, меня это устраивает. Я говорю, я делаю, за мной последнее слово. Я еще и благородная такая». Как пишет Супер, при этом сейчас актриса иначе представляет отношения, которые хотела бы построить в будущем. Она призналась, что уже не хочет выбирать таких мужчин и мечтает видеть рядом с собой человека, который будет соответствовать ей по внутренней силе. Ирина, ты уж определись. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 16.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервисторг». Кафе «Китайская кухня Шангрила». За бортом солнечная плюс 19. На завтра, среду 30 сентября, синоптики пообещали малооблачную погоду без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью до плюс 10, завтра днем 14-19 тепла.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита!

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый вечер. Массовое ДТП произошло сегодня в центре Екатеринбурга. На улице Белинского девушка на спорткаре «Шевроле Камара» пыталась припарковаться из среднего ряда, но не увидела желтый автомобиль такси, шедший по правой полосе для общественного транспорта. После удара «Шевроле» бросила на две припаркованные машины. Девушку из спорткара увезла скорая, рассказали очевидцы, пишет Ядин. Напомню, правила допускают движение машин такси по полосе для общественного транспорта, но только если эти машины с шашечками и опознавательным фонарем оранжевого цвета на крыше. В Молдове парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента Майи Санду. Депутаты обвиняют ее в узурпации власти, подрыве суверенитета, нарушении основных свобод граждан. Проект подписали 46 депутатов парламента. Об этом сообщил лидер партии развития и объединения Молдавии, экс-премьер Ион Кико. По конституции Молдовы предложение об отстранении президента должно быть выдвинуто не менее чем третью депутатов. Для отставки необходимо 2/3, 67 голосов. При этом правящая партия действует солидарности, которую учредила Майя Санду, контролирует 55 мандатов из 101. В Екатеринбурге сегодня днем выли сирены. Сигнал вызвал опасения у жителей вторчермета. Воют сирены. В воздушной опасности написал в сети очевидец, сообщает Ядин. В мэрии сообщили, что причин для беспокойства нет. Проходит плановая тренировка. Перед товарищеским футбольным матчем России и Намибии, который пройдет в Екатеринбурге 3 октября, выступит певица Юлия Чичерина, сообщили в департаменте информполитики, пишет Коммерсант. Чичерина – одна из ярких представительниц уральской волны. Она будет петь на церемонии, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. Также на мероприятии состоится тематическое шоу, выступление музыкальных коллективов. Фестиваль болельщиков начнется на Екатеринбург-арене в 17:00. Болельщики встретятся с амбассадорами российской сборной, сыграют с известными футболистами на мини-площадке, сфотографируются, возьмут автограф. Сам матч стартует в 8 вечера. Официальный доллар 84.41, евро 96.25.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра среду, 30 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали малооблачную погоду без осадков, ветер неустойчивый слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля.
4: Джем без правил.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
5: Джем. Джем.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 7 минут, за окном в центре города, плюс 16, невероятная жара. И знаете, хочется рассказать вам небольшую историю, чем я занимался в эти выходные. А в эти выходные, в воскресенье, я же ходил на представление, я же ходил в цирк, на шоу «Голограмма», и там я был просто невероятно удивлен. Во-первых, я всегда делаю это с детьми, поэтому мы наслаждаемся процессом, смеемся, веселимся. Это просто вот для меня вот радуется мой внутренний мир. Но сегодня несказанно все-таки продолжение этого моего вечера, потому что у меня в гостях художественный руководитель, обладатель множеств наград, любимец публики, клоун Владимир Дерябкин. Владимир, добрый вечер вам. Слушайте, сразу хочется, наверное, спросить...
3: Здравствуйте, да, просто включили вот недавно техники меня, поэтому стало слышно.
2: Подключили. Я знаю, что вы цирковая династия. А как далеко уходит, так скажем, ваша цирковая династия?
3: Ну, как далеко? Мы ее все дальше и дальше отдаляем, потому что у нас появляются новые особи. Вот. Самому молодому 5 лет, кто был, тот видел, он тоже выходит на манеж, играет на барабане, и это для него уже работа, то есть не просто, он собирается туда, и это очень такое наказание, если что, работать не будешь, он сразу очень волнуется.
2: А, это даже мы наоборот работать как бы не хотим, а для вас это наказание, да, для него это?
3: Ну, конечно, он же видит, что родители и все вокруг, весь мир цирка, он постоянно с утра до вечера что-то делает, трудится, он воровать не пойдет точно.
2: Так.
3: Вот, и, соответственно, когда он выходит на манеж, аплодисменты, в детстве это немножко по-другому воспринимается, ничего себе.
2: А у меня, знаете, мне было интересно, а можно вообще вырваться вот из цирковой династии, или это, ну, как-то не будете общаться с ребенком? Как это происходит?
3: Да нет, никак, нереально вырваться, вот у меня трое... Я многодетный, как и вы, только у меня бесплатная парковка в Москве.
2: У меня здесь просто нет автомобилей.
3: Ну или это выход из положения, да. Вот они все с детства воспитывались в цирке. Где мы работали? В цирке. Вот они все время в цирке. Ну, две уже основательные такие работницы, а один вот уже, ну, тоже научился ходить, одели в костюм, сначала просто выходил, потом уже подрепетировали на барабанчике, давай, пошел, все.
2: Слушайте, ну он так играет на барабанах, это как бы, ну, это профессия, потому что я на него смотрю, такой, это невероятно, очень круто было.
3: Ну...
2: С моей стороны, да, круто?
3: Ну, конечно, нет, но он играет, он вяжет, как говорится.
2: Ну да.
3: Но сзади надо с плетью обязательно быть.
2: Ну, а как по-другому? Так рождаются таланты. Ну, а если двигаться в сторону цирка, вот расскажите про ваш цирк. И чем он отличается от всех других цирков мира?
3: У нас цирк отличается... Ну, давайте на мир не будем замахиваться, давайте тут в России свои разберем.
2: Ну, давайте.
3: Вот, он у нас отличается всем кардинально всем, во-первых, у нас это традиционный цирк. Это тот цирк, который видели наши бабушки, дедушки, потом мы его застали еще в какое-то время.
2: А традиционный это какой? Есть вот описание?
3: Классический, чтобы... это классический цирк, это где Шпрехтальмейстер выходит, выступает, такой-то, и пошли. Оркестр играет, фанфары. Музыка, свет, униформа вся одетая, все. Ну, вы видели, это классический цирк. У нас нет никаких каких-то вот отступлений, каких-то постановок, ничего нет. Клоун обязательно, веселый. И номер, оригинальный жанр, клоун, как в классическом цирке.
2: Да. Да, это хорошо.
3: Просто мы не уходили ни в какие там шоу, постановочные программы, чтобы людям... я считаю, что для цирка это, ну, немножко тяжеловато. Я сам не воспринимаю, я не очень такой восприимчивый к этому делу. Для меня надо все разъяснить, объяснить до последнего. А я, если я такой, то еще рядом со мной таких 70%, поэтому...
2: Тут соглашусь, да.
3: Простенько надо. А цирк — это простота и трюк, удивление, восторг. Вот, там не надо ничего заморачивать.
2: Но опять же, классика всегда в моде. Тут как ни крути.
3: Классика всегда в моде.
2: А с точки зрения того, что вот сейчас вы, естественно, приехали, вот это купол, ткань, постоянные вот эти переезды. А насколько технически сложно с собой возить вот эти тонны оборудования и в каждом городе все возводить заново?
3: Ну, слушайте, ну все в жизни сложно. Я не знаю, где легко. Если было бы где-нибудь легко, я бы уже там был. Вот. Но никуда не прибежишь, где легко. Кажется, что легко, а на самом деле, когда копнешь чуть поглубже, думаешь, о, как тут все глубоко, не-не, надо отсюда. Да ну, работа, это обычная работа, которая, она, это, как я говорю, не деньжат по-быстрому срубить.
2: Ну да, тут соглашусь. Но для вас-то уже вот мы приехали, все, два часа, и все поставили. Или все-таки это расчеты, выбор определенного места?
3: Нет, конечно, расчеты, выбор места, подключение, канализации, асфальт. Перед тем, как мы заезжаем на площадку, мы ее моем прежде всего, чтобы она была чистая, потому что, когда мы ставим цирк, там начинают работать кулера, приборы, пыль поднимается, у нас мягкий зрительный зал, бархатные ткани везде, как в театре висят, вы тоже видели это. Все это, аппаратуру куча, вся пыль садится, а потом ты ей дышишь.
2: Ну да.
3: Вот, и поэтому мы все это дело... Никто так не делает, только мы, это такой у нас...
2: А хотелось бы, как будто бы, вот тут можно поучиться, вот этому можно поучиться.
3: Ну, знаете,
2: уже.
3: Как некоторые артисты говорят, там в этом цирке чистое моют.
2: Ну, а мы не против, честно говоря, как зрители. Я всегда только за, когда ты сидишь в красивом,
3: ну, чистенько было, первое впечатление. Ну, вот расскажите, я же
2: первое впечатление у меня было, знаете, какое? Было у меня такое впечатление, что я зашел, и там нет асфальта. Ну, то есть, я захожу, как бы, на арену. Я не захожу на какой-то вот плащ-палатку вот это с фруктами. Это уже, ну, полноценный цинк. Просто он чуть-чуть поменьше, так скажем, оригинального, большого, стационарного. Вот это было для меня жуткое удивление, потому что я такой, ну, сейчас, как обычно, вот там, асфальт, стулья. Ну, да. А тут невероятно. Это вообще для меня был гигантский плюс. А еще хочется какой-нибудь вот такой, ну, может быть, дикий или смешной случай, который происходил во время переезда между городами. Вот что случилось? Да, убежала лошадь.
3: Да, пожалуйста, вот убежала лошадь. Ехали сюда, и лошадь убежала.
2: А как они? Они же перевозятся в...
3: Не, вот у Сини у меня дочка младшая, она вышла, у нее конь такой супер дрессированный, как она считает. Она ему там что-то ко мне или там к тебе, он прибегает, там ей кланяется, все делает. Он действительно очень умный. Вот. Ну, здесь она его выпустила, типа, в травке погулять. И сама прибралась в коневозке. Вот, он сначала побегал, как сиганул.
2: И прям ловили?
3: Нет, не то, что ловили. Я смотрю, он побежал. За ним побежали ребята. Ну, в общем, догоняли на машине, он бежал по трассе уже, догнали его километров через 5 только уже и вели. В общем, ну, смешно тут, не очень, не знаешь, запыхался.
2: Но зато свежие, бодрые отправляются, собственно, в дальнейшую вот эту цирковую жизнь. Ну, а мы, знаете, хотим вам подарить музыку. Впереди у нас мохито, в жизни так бывает. А бывает ли в жизни так, что чем все-таки отличается современный клоун от того, кто, например, был там 10, 20, 30 лет назад? Мы обязательно об этом узнаем, но через 10 минут.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
1: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург-Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
3: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
4: Учитель, как вы мудры.
3: Да это не я. Мне в букете сказали.
4: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
3: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
5: ИПК УТАЭ Сергей Юрьевич. Угарин 318-665-8300-308-48.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: На месте в Екатеринбурге. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, ГАЗ Манатова стоит от Индустрии до Заречной, Артинской, от Нижнего переулка до Армавирской, Малышева, от Карла Липкнехта до 8 марта. Потерпим на Шевской, на Тепличной до Космонавта. Щербакова стоит от самолета на Павлодарской, а Амундсена с Академии Кванцовского до улицы Краснолесья, Челюскинцев от Космонавтов до Свердлова.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5. Джим ФМ.

еще только влезала, с подругами весело так повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: FM без правил.
1: 18 часов 23 минуты, в центре города 16 градусов тепла, и у меня в студии художественный руководитель, обладатель множеств наград, любимец публики, клоун Владимир Дерябкин. Мы продолжаем сегодня разговаривать о цирке и, естественно, о его любви. А в данном случае у меня вот вопрос за эфиром возник, но хочется задать его сейчас. Вот раньше клоун ассоциировался, это что? Нос красный, огромные ботинки, грим, там, достаточно очень много его. Прически всякие оранжевые, красные, синие. А вот как выглядит сейчас современный клоун? Есть ли какое-то понимание? Или в целом и то тоже неплохо?
2: Ведь стили разные у клоунады. Есть то, что, о чем вы сейчас рассказали. Это буфонадные клоуны. Буфонадные, где не видно, непонятно, кто там за этой маской, там полностью все закрашенное. Вот. А советская школа клоунады, она была вот... никогда не было этих... Были буфонадные клоуны, но этого было так мало, потому что у нас была очень крутая советская школа клоунады, и все клоуны там были типажами, не такими непонятными кто. У каждого был свой...
1: Индивидуальность.
2: Индивидуальный типаж, но он был человеком, он не был кем-то. У него мог быть нос там подлиннее, там, что-нибудь, щеки покрасить. Он был толстенький, маленький, длинный, несуразный, но он был человеком. А вот это вот пришло к нам с Запада, вот в Вене, оно так вот, эти клоуны-убийцы и так далее, вот эта вся зараза, которая к нам она вообще никакого отношения не имеет, даже рядом.
1: А с точки зрения юмора, над чем вот сейчас шутит современный клоун? Есть ли какое-то понимание?
2: Да нет, современный клоун шутит над тем, что смешно. Но есть какие-то смешные вещи, которые это не обязательно, какая-то подоплека должна быть под этим. Просто смешная ситуация, и погнали.
1: То есть в целом нет какого-то подразделения, что мы сейчас, вот 2026 год, значит, по-любому какая-то шутка с гаджетами там.
2: Будем осмеивать что-нибудь.
1: Нет,
2: это все просто рядом в ногу со временем, что касается в классическом цирке, потому что клоуны, вообще профессия клоуна, она вырождается, ее все нету. Клоунов уже нету, просто вот на тех, кто... цирковых именно, потому что цирки это немножко другая специфика работы, нежели там в театре, на улице, на дне рождения. Это абсолютно другие клоуны. Это другой подход, другая заточка вообще.
1: Но я видел того самого клоуна, вот когда вы выступали, я прям наслаждался. Мне было интересно вот интерактив со зрителем. Мы же тоже как бы звоним нашим зрителям, играем с ними. А вот это всегда как бы вот этот интерактив, он без правил. Вот за пару секунд как-то сканируете зал, кого-то выбираете. Как вот вообще ищете человек, которого вытягиваете на арену?
2: Вот, это присматривается человек. Он присматривается до представления. Смотришь, пришел. Парочка пришла, он с женой, с ребенком. Нормальное расположение. Улыбаются, жена мозги не высадила. Он такой, не привезла его сюда. Он сам пришел,
1: сам захотел,
2: по доброй воле. Довольный, там едят, что-то обсуждают. Мой клиент.
1: То есть вы заранее смотрите где-то за кулисами?
2: Конечно. А в стационарных цирках бинокль берешь, смотришь на эмоции. И минут 5 за ним наблюдаешь. Раз, отвлекся, опять на другую. Вот это точно. Потому что здесь нельзя ошибаться. Здесь нужно именно того взять, который будет с тобой взаимодействовать именно так, как тебе нужно. А если еще первый не идет, то второй уже тоже нет, я не пойду.
1: И там по цепочке пошло. Бывали случаи, когда ломалась реприза как-то в моменте?
2: Конкретно-то нет. Конкретно нет. Просто где-то бывает, ошибаешься. В редком случае, редкий промораз. Я не могу, у меня рука болит, добавлю сюда.
1: Это в момент. То есть, когда вы его приглашаете, он такой, я нет, берем другого.
2: Все равно я приглядываю для себя людей, с тех, которым я точно подойду, протяну руку, скажу, помоги мне.
1: И они вам ответят взаимности.
2: И они мне точно пойдут. Я не люблю промахиваться.
1: А теперь вот с точки зрения вернемся, когда... Есть такой анекдот, но я вот что клоуны, несмотря на то, что на сцене они веселые, яркие такие, знаете...
2: Да, они в жизни грустные люди.
1: Да, вот да вы,
2: ну,
1: вы такой,
2: это,
1: нет?
2: Это басня это какая-то. Это вот, знаете, как анекдот. А вот в жизни такие печальные. Какие мы печальные? Похоже на печального?
1: Нет, Владимир, я подтверждаю, что за эфиром эту историю мочит.
2: Не знаю. Может, какие-то и печальные есть, у кого совсем все плохо. Но я нормально себя, допустим. Я не знаю, за всех не могу ответить. Не вижу таких печальных клоунов. У меня нет друзей каких-то там забитых печальных клоунов.
1: Вы не включаете вот по щелчку такой режим праздника? Но все равно как-то...
2: У меня праздник каждый день.
1: И у вас может тоже случиться этот праздник. Поэтому отправляйтесь в цирк наслаждаться этим представлением. Ну, а через 10 минут у нас будут свежие истории. А дальше у нас будет, Владимир, для вас блиц, блиц, блиц. Но обо всем по порядку.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Анна Пересильд раскрыла свои отношения с одногруппниками. Юная актриса обучается в Московской школе кино и призналась, что уже успела подружиться с одногруппниками. При этом Аня отметила, что морально была готова к буллингу со стороны ребят. Ведь еще недавно весь интернет обсуждал ее блатное поступление в учебное заведение. Она прокомментировала: «У меня прекрасные одногруппники. Я не знаю, за что мне такое счастье свалилось, но у нас классные дружеские отношения. Мы в субботу до 9 вечера репетировали «Капустник». Это первое задание во всех театральных институтах. Я была готова, что с кем-то не сладится, будет не получаться в общении. Но все получилось». Как пишет Супер, Анна добавила, что всех одногруппников просто обожает и любит. Она часто мелькает в их личных блогах. Поклонники радуются за младшую Пересильд. Напомню, что Анна Пересильд окончила школу раньше срока. Она сдала ЕГЭ после 10 класса и получила аттестат об основном общем образовании в июне прошлого года. Это позволило ей раньше сосредоточиться на актерской карьере и на поступлении. Мы тоже безумно радуемся за Аню. Возможно, именно там она обретет настоящих друзей. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра, среду, 30 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер при этом неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19 тепла.
0: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
0: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
5: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.
7: Джем без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
7: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Джем без правил.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18:37, в центре города 15 градусов тепла. Мы продолжаем. Сегодня у меня в гостях художественный руководитель, обладатель множеств наград, ну и, конечно, любимец публики, клоун Владимир Дерябкин. И мы продолжаем сегодня обсуждать тему цирка. И сейчас, Владимир, для вас будет блиц. Если хотите, отвечайте кратко. Если хотите раскрыть тему, без проблем, я готов с большим удовольствием послушать. Вы готовы?
3: Заметано, поехали.
2: Итак, поехали. Жить месяцами на гастролях — это ад или романтика?
3: Это жизнь.
2: Ну, а если жизнь бывает разной?
3: Это очень классная жизнь, это очень интересно, это романтика вообще в массе ее проявлений, даже каких вы себе и не представляли.
2: Не, понятно, что, отрицательные моменты, они, безусловно, присутствуют.
3: Никуда не денешься,
2: да.
3: Но это романтика.
2: Но в целом
3: романтика,
2: это романтика, хорошо. Да. Самый яркий и приятный момент, который случился у вас уже здесь, в Екатеринбурге?
3: Ну, во-первых, это только само то, что мы приехали в Екатеринбург первый раз за 20 лет. Это,
2: вот
3: мне
2: это
3: кажется,
2: да.
3: Уже приятно.
2: Это для нас событие.
3: Ну да, а для нас тоже, вы думаете, что у нас? Мы какие-то другие. Мы
2: нет, ну едем. Это приятно.
3: И в такой замечательный город, будем стоять в центре города.
2: Да, конечно.
3: Префектура довольна, нас пригласили. Вообще супер, мы всем нравимся. И от этого нас еще больше плющит.
2: Этот факт я подтверждаю. Я точно тот человек, которому вы, безусловно, безумно просто нравитесь. Двигаемся дальше, следующий вопрос. Самый любимый тип зрителя? Это вот он какой должен быть?
3: Расслабленный. Но для того, чтобы зритель, особенно в нынешнее время, расслабился,
2: так.
3: Надо провести определенную работу. Хотя бы в первом отделении его, все первое отделение его надо расслаблять.
2: А
3: во втором отделении он уже готовый, более такой мягкий, более пластилиновый, послушный и уже более отзывчивый и открытый.
2: Вот как оказалось. А я думал о том, что мы наслаждаемся, а нас там...
3: Не-не-не-не, только... вы в разработке, конечно, нет. Это наша работа для того, чтобы вы понимали,
2: согласен.
3: Что вы наслаждаетесь и вы участвовали в этом незримо, не понимая для себя, топали, свистели, зачем мне там 45 лет, а я ору сижу, как я же не маленький. Но только потом все пришло, когда уже после этого. И это не казалось, в принципе, каким-то таким диким. Нет, было кайфово.
2: Да, то это есть... я вот когда сидел, там начался интерактив, где все хлопали, и я такой, и я такой сначала с детьми, просто, знаете, за компанию, надо поддержать.
3: А потом провалился.
2: Всё, конечно, я должен был победить. Трибуну напротив. Я для себя это сделал. Хорошо, двигаемся дальше. Следующий вопрос. Дети в первом ряду со смартфонами раздражают.
3: А их нету.
2: Никто не сидит.
3: Вы знаете, даже у меня есть мысль следующую программу назвать «Два часа без телефона». Вообще никто не сидит.
2: Но я заметил, кстати, не было, да.
3: Вот хотелось достать телефон?
2: Нет, мне нет.
3: Его хотелось достать, просто не успел, вот надо было снять, не успел. Вот тут опять... И лучше посмотреть, его нет телефона.
2: Да, соглашусь, да,
3: его
2: я тоже
3: нет.
2: Не видел.
3: И зрители максимум там, кто вот совершенно такие вот снимальщики у них есть. У детей нет ничего в руках вообще, кроме попкорна там или чего-то еще. Два часа без телефона гарантированно.
2: Это рабочая схема, тоже подтверждаю. Самый опасный момент в вашей цирковой жизни? Было что-нибудь? Что
3: может? Да все было, тут разве вспомнишь, было все. Мы такие же люди, как и все остальные. И просто мы живем чуть побыстрее и не на своем месте. Но зато кто живет быстро, тот живет дважды.
2: Ну ладно, если вспомните, обязательно расскажите нам. Самая дикая вещь, которую зрители кидали на манеж. Что-то выбрасывали. Было такое?
3: Да, 5000 рублей.
2: Это надо говорить, мне кажется, это хорошая выходка.
3: Не, я подобрался, сказал спасибо, не знаю, кто только это сделал. Я так кивнул в эту сторону. Настоящая, конечно.
2: Артисты любят, когда кидают деньги на сцену? Такое заявление сейчас.
3: Вопрос такой.
2: И давайте финальный. Наверное, это достаточно такой глубокий вопрос. Хочется обязательно услышать ответ. Ради чего вы работаете в цирке?
3: Ради чего?
2: Да.
3: Может быть, раньше я этого не понимал. Раньше я родился в цирковой семье, вырос в ней, начал работать. Это все же неосознанно, да? С возрастом все приходит постепенно. А сейчас я стою на запуске в цирк, когда заходят зрители, и вот открывают двери в зал, да? Люди забегают, как будто не успеют забежать, потому что зал пустой, и они опоздают. И вот здесь они встречают их такой... Цирк необычный, они так останавливаются сразу. И кто как проявляет свои эмоции? Одна говорит: вот это кайф! Какой кайф! Ей: девушка, давайте вам покажем. Она: да не надо, я пошла в одну сторону, где мы, ряд, друг другу идет, все рассматривает. И вот эти вот эмоции, кто как, кто пробегает, кому без разницы, кто на это не смотрит. И вот эти эмоции, а потом начинается представление, а в финале они встают, все аплодируют, кричат: молодцы, и кто-то еще и плачет стоит. Ну, вот ради этого я считаю, что... Даже этого даже много, ради чего можно жить.
2: Тут я с вами, безусловно, соглашусь. Ну и вопрос, когда можно прийти?
3: Друзья мои, приходите, оккультуритесь, отведите детей, посмотрите настоящие, качественные. Не побоюсь этого слова, это не самореклама. Для меня саморекламой заниматься самое неудобное дело. Вот. Но я вам хочу сказать, если вы давно не были в цирке, приходите, вы получите массу впечатлений. А кто вообще никогда не был в цирке, это шанс понять, что такое цирк вообще.
2: Поэтому мы, естественно, говорим вам построить свои планы, собственно, на вечер. Ну и хочется, конечно, сказать огромное спасибо, потому что сегодня у меня в гостях был художественный руководитель, обладатель множества наград, любимец публики, клоун Владимир Дерябкин. Спасибо вам большое.
3: Все, спасибо вам большое. Всех благ.
2: Да, и мы продолжаем. Сегодня здесь музыка, которая заставляет нас с вами двигаться дальше, но, безусловно, она нас обволакивает, окутывает, и мы становимся, ну, все-таки процентов на 10, но счастливее точно.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: Прямо по курсу. Итак, самые загруженные магистрали Екатеринбурга, о коих сообщает сервис Яндекс.Карты. Амундсена от Волгоградска до Объездной. Объездная от 8 марта до Амундсена. Светлореченска, Трепина до Васильковой. Евгения Савкова о дороге на Медной до Ручейной. Постоянно на Московской Челюскинцев от маршала Жукова до Ленина. На Кравля от Заводской до Репина.
2: И снова музыка.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! В Екатеринбурге пройдет фестиваль, вдохновленный славянским фольклором. Совсем скоро в столице Урала и городах области состоится известная акция «День чтения». В этом году ее решили приурочить Году единства народов России. Как пишет Global City, в честь акции в библиотеке Белинского состоится фестиваль «Фольклор 360. Мир, который открыт». Он посвящен уральской мифологии. Там гостям хотят показать, что на славянском фольклоре сегодня строятся и игры, комиксы, музыка и целый пласт современной культуры. Министр культуры Свердловской области Илья Марков поделился. Цитирую. «Фольклор – это живой источник смыслов, образов и ценностей, который помогает сохранять связь между поколениями. Через сказки, былины, пословицы и загадки мы обращаемся к культурному наследию народов России и открываем его для себя заново. Важно, чтобы этот разговор был интересен и детям, и взрослым, а День чтения как раз создает для этого такую возможность». Отмечу, что в этом году тема акции звучит так – «Код предков. Перезагрузка». Отличная возможность узнать больше о мифологии нашего края. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: На завтра, среду, 30 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали малооблачную погоду без осадков, ветер неустойчиво слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля. Также завтра в Риже, Красноярске, Ревде переменная без осадков до плюс 19.

0: пришла
1: с брой. В китайском Ханчжоу в финале он обыграл соотечественника Андрея Рублева. Медведев имел на турнире первый номер посева, Рублев был посеян под вторым номером. Российские теннисисты впервые с 23-го года сыграли между собой в финале турнира ATP в одиночном разряде. Тогда Медведев также победил Рублева в матче за титул на соревнованиях в Дубае, напоминает «Москва-24». Официальный доллар 84,41, евро 96,25.
2: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик! И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните 343-1963.
5: Заслужив ООС «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Jam.fm.
7: На завтра, среду, 30 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали малооблачную погоду без осадков, ветер неустойчивый слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля.
8: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Да.
11: Слушай.

0: Реклама.
1: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102,5.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Тейлор Свифт стала самой титулованной артисткой в истории MTV Video Music Awards. Певица стала рекордсменкой знаменитой премии. Как пишет Супер, на церемонии в Лос-Анджелесе певице впервые вручили специальную награду, после чего она обошла Бейонсе по общему числу побед. До этого Тейлор делила лидерство с коллегой. Получив новую премию, звезда выразила слова благодарности и отметила, что поддержка музыкальных клипов очень важна для артистов, ведь она уже давно режиссирует все самостоятельно. Тейлор прокомментировала: «Главная причина, почему я так люблю писать и режиссировать музыкальные клипы, заключается в том, что вы, поклонники, делаете этот процесс таким увлекательным. Благодаря вам он приносит столько удовлетворения». Отмечу, что Тейлор Свифт и Бейонсе уже давно соперничают друг с другом на различных музыкальных премиях. А фанаты вечно спорят, кто же из артисток лучше. А я считаю, что обе хороши. Поздравляем Тейлор с наградами. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра, среду, 30 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер при этом неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте переменная без осадков до плюс 19.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Мое Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дуа Липа исполнила на свадьбе албанский танец со стаканом на голове. Знаменитая певица приехала на свадьбу к двоюродному брату. Она виртуозно станцевала традиционный албанский танец со стаканом на голове вместе со своим отцом. Как сообщают инсайдеры, отец и дочь зажигательно двигались под ритмичный бой барабанов, удерживая на своих головах стеклянные стаканы с напитками. Супруга актера Каллума Тернера продемонстрировала идеальную координацию, не пролив ни единой капельки. Сама Дуа Липа прокомментировала торжество так. «Мой двоюродный брат женился на женщине своей мечты, и у нас была большая албанская свадьба. Теперь мы знаем, что у звезды прекрасное чувство координации». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Yeah.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 30 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали малооблачную погоду без осадков, ветер неустойчиво слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: И пусть

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102.5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал ТОП-ХИТ и Настя Негода представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это ТОП-ХИТ-ЧАРТ.
4: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции ТОП-ХИТ-ЧАРТ и его сегодняшняя ведущая, актриса и певица Настя Негода. В ближайший час мы послушаем лучшие хиты радио и интернета, узнаем самые последние новости из мира звезд и, конечно, я эксклюзивно представлю вам музыкальные новинки. А наш сегодняшний трек-лист открывает премьера новой песни Димы Маликова «Добрая душа». Так называется этот трек. И если вдруг кто-то из вас соскучился по стилистике группы «Ласковый май», то это оно самое. Встречайте!
3: 12-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На смену поп-ветерану Диме Маликову приходят братья Крестовские, группа «Ума Турман». Их трек «Не стой, танцуй» сегодня стоит в ротации на 130 радиостанциях, набрал больше 110 тысяч эфиров и буквально рвет радиочарты. Думаю, что это отличный повод еще раз послушать этот трек. И если вы не за рулем, потанцевать под него прямо сейчас –

0: 102.5. Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, на 10-м месте у нас сегодня Лера Бейервульф с песней «Феникс». В отличие от «Феникса», в исполнении Басты с Полиной Гагариной, «Феникс Бейервульф» уже состоявшийся мегахит. Трек побывал в топ-3 интернет-чарта России и в топ-20 чарта радиохитов, набрал сотни тысяч эфиров и десятки миллионов просмотров в интернете. Но сегодня он у нас хоть и на почетном, но только на 10-м месте.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 9-м месте у нас сегодня «Красота» в исполнении Андрея Звонкова, который так и называется «Красота». Благодаря горячей ротации на уже 150 радиостанций трек Звонкова получил на топ-хит рейтинг 9 звезд, взлетел вверх в сводном радиочарте топ-хит, добавив Андрею шансы номинироваться на награды церемонии топ-хит Music Awards, которая будет проходить в начале декабря. А сегодняшняя награда Звонкову — 9-е место в нашем хит-параде. Встречаем!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще одна эксклюзивная премьера нашей сегодняшней программы – трек-спектакль в исполнении артиста Виктора Вавилова, которого мы узнали после выхода мега-хита «Шаде». «Бай Индия» – так зовут Виктора на сцене. Родился он 15 августа 1995 года в Сочи. Работает на стыке R&B, романтического хип-хопа и смарт-попа и написал огромное количество треков нашим российским звездам. А прямо сейчас для слушателей топ-хит-чарта он исполнит свой новый трек-спектакль. Встречайте!
0: Восьмое.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня, как всегда, я представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на Top Hit.ru. Top Hit всегда внимательно отбирает новинки, чтобы пригласить молодых исполнителей на концерты Top Hit Live и даже на церемонию Top Hit Music Awards 2026. Здесь очень многое зависит от ваших голосов, друзья. Поэтому внимательно слушайте новые треки, лайкайте их, добавляйте в свои плейлисты, и у артистов появится шанс встретиться с вами на самых больших концертных площадках России и Москвы. Нарезка лучших новинок молодых артистов. Дофамин Лист, победитель голосования ВК.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, только что прозвучали самые популярные новинки новых артистов, и мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции сегодня я зажигаю мега-хит «Лампочки» группы «Артик» и «Асти». «Лампочки» стремительно завирусились в ТикТок, встали в горячую ротацию на 170 радиостанциях, собрали десятки миллионов стримов и вошли в топ-5 популярных хитов интернета. А у нас сегодня «Лампочки», «Артик» и «Асти» занимают 7-е место. Встречайте!
2: 7-е место.

0: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, прямо сейчас к нам присоединяется Тима Белорусских со своими мыслями. «Мысли» — так называется второй сингл артиста в этом году. У Тимы получился меланхоличный трек о расставании, попытках отпустить прошлое и чувствах, которые оказываются сильнее здравого смысла, а единственным собеседником у него остаются его собственные мысли. «Мысли» на этой неделе рвут все чарты, а у нас получают 6-е место. Тима Белорусских встречается.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: В эфире «Топ Хит Чарт» я, Настя Негода, в качестве его ведущей, и Люся Чеботина как исполнительница хита под названием «Горгона». Напомню, Горгона, точнее, медуза Горгона, это имя героини греческих мифов. И героиня эта была женщиной, у которой вместо волос были змеи. Но самое интересное, что взгляд на ее лицо обращал любого человека в камень. И вот теперь Люся Чеботина в своей новой песне утверждает, что она эта самая Горгона и есть. Что ж, надеюсь, мы с вами не окаменеем от прослушивания этой песни, а трек «Горгона» пополнит копилку хитов Люси Чеботиной. Поехали!

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, суперхит группы «Градусы на ресницах» сегодня у нас хоть и на почетном, но все же только на 4-м месте. Тем не менее, у ребят просто фантастические результаты в чартах. Их трек играет в эфире 250 радиостанций и набрал уже почти более 500 000 эфиров на радио. «Градусы на ресницах». Встречайте!
0: 4-е.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Самые новые хиты в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, вы слушаете программу Top Hit Chart, которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прежде чем мы перейдем к тройке лидеров недели, хочу сказать еще пару слов об артистах, чьи хиты с большой вероятностью будут признаны в этом году самыми популярными на радио и в интернете. На стриминговых платформах больше всего прослушиваний у треков «Банк» в исполнении Зиверт и рэпера Айсбергерта, «Феникс» моей любимой Леры Бейервольф, «Базовый минимум» Мия Бойко и «Жиганская» в исполнении Джакони и Киллиана. Ну а сейчас давайте послушаем новые звездные хиты, которые, возможно, прозвучат на церемонии Top Hit Music Awards 2026. Нарезка лучших звездных новинок. Лучшая для меня Лиза Бойко и Мия Бойко.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негода, с рассказом о самых главных хитах этой недели и возможных обладателях музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Awards 2026». И, как всегда, напоминаю вам о том, чтобы вы почаще и побольше лайкали понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ну а бронза нашего хит-парада сегодня уходит Кате Айове и ее суперхиту «Мы». Этот трек уже вошел в топы сразу двух чартов – радио и интернета.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.